0: 101.5.
1: Твое время 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM 101.5.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по регистрации и посадке на самолеты с помощью биометрии. Как уточнили в Минтрансе, речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К программе могут присоединиться и другие аэропорты, а также перевозчики. Участие пассажиров добровольное. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Чтобы пройти набор по биометрии, нужно заранее зарегистрировать данные в уполномоченном банке, а затем внести в единую биометрическую систему. Точки регистрации откроют и в аэропортах. Кроме того, следует дать согласие на обработку персональных данных. Однако в зоне транспортной безопасности паспорт все равно понадобится. Правительство Российской Федерации ввело до 30 ноября текущего года временный запрет на вывоз авиакеросина, включая топливо, купленное на бирже. Цель – обеспечить стабильность внутреннего рынка. Исключение составляет топливо в баках самолетов и их технологических емкостях воздушных судов в пути следования. Также партия керосина, задекларированная до вступления запрета в силу, и поставки по межправительственным соглашениям. Ранее правительство также ограничило экспорт бензина и рассматривало возможность введения ограничений на дизельное топливо. В Волгограде при поддержке компании «Вива Маркет» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. Накануне в Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова прошли учебно-методические сборы с главами муниципалитетов для оценки готовности к тушению пожаров и обеспечению безопасности на воде. В учениях задействовали 64 человека и 24 единицы техники. В ходе сборов отработали ликвидацию условного возгорания сухой растительности, эвакуацию жителей и оказание медпомощи с участием добровольно-пожарной дружины и авиаразведки. Губернатор подчеркнул важность проверки служб в нежаркую погоду. Благодаря системе работы с 2022 года в регионе обеспечено 100% прикрытие территории от огня. Напомним, с 20 марта в области действует пожароопасный период. В Калмыкии завершились итоги 26-й российской выставки племенных овец и коз, в которой приняли участие около 60 сельхозтоваропроизводителей из разных регионов России, представив 325 голов овец и коз. В результате 114 животных были признаны чемпионами и рекордсменами пород. Среди участников ООО «Волгоград Эдильбай» и СПК «Племзавод Ромашковский» получили по 2 награды высшего достоинства. А СПК «Племзавод Красный Октябрь» был удостоен серебряной и бронзовой медалями. В Волгоградской области функционирует около 300 овцеводческих хозяйств с общим поголовьем 340 тысяч голов, что позволяет региону занимать 6-е место в России по поголовью овец и коз и по производству шерсти. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Помните же фильм «Крестный отец»? Знаменитый, вот этот тот самый батя, да, который разговаривает хриплым голосом.
3: Да. Понимаешь, да? Без уважения.
2: Да, ты переслал мне письмо, но переслал без вложения. Это я вчера так сделал. Короче, пересылал письмо, и действительно нужно было вложить там небольшой аудиофайл, а я забыл это сделать. Получил практически такое сообщение в ответ. Короче, ребят, мы здесь вам обязательно перешлем все письма, которые только можем переслать. Вложения будут, аудиоформат, естественно, ловите самые крутые музыкальные треки. Ну и, конечно же, будет много рубрик в этом часе. Во-первых, вторник, 2 июня, мы просто обязаны что-то, так сказать, для поднятия настроения вам вкладывать.
3: Для поднятия настроения у нас, естественно, есть достаточно большое количество призов, да, а что как не халява, подарки,
2: да.
3: Добыча. Немножко разгоняет настроение и положительные гормоны и так
2: есть
3: далее.
2: Есть такое, да.
3: Поэтому обязательно обратите внимание на конкурс, который называется «Проще простого». Угу. Кроме того, мы с вами вместе успеем немножко насытиться хорошими новостями, их мы обязательно где-нибудь откопаем. Мы иногда, знаете, даже если находим хорошие новости, мы просто отматываем на 5 лет назад.
2: Угу.
3: Или ставим тот интернет.
2: Есть такое,
3: там много всего хорошего. Если что, мы будем вам старое преподносить как новое.
2: Да. Короче, ребята, я тоже, кстати, так часто делаю.
3: Так.
2: Себя преподношу как что-то новое, хотя, казалось бы, уже давно. Вот, значит, короче, что у нас есть? У нас есть кричалка, вот, мы ее никогда не забываем, но иногда хотелось бы, чтобы вы вместе с нами ее хотя бы шепотом проговаривали, да?
3: Как мантру. Слушаешь,
2: родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Ну что, друзья, самое время отправляться в наше небольшое географическое, так знаете ли, путешествие. Мы успеваем вместе с вами заглянуть в разные отдаленные, местами ближайшие к Волгоградскому региону населенные пункты. Итак, для начала отправимся в Кулаковку, точнее, в Кулаки, что в Московской области. Там на данный момент погода плюс 11, барабанные палочки, пожалуйста. Следом отправляемся, раз уж мы о фигурах из пальцев заговорили, в Фиголевку. В Фиголевке на данный момент плюс 14, ясная погода. Осадков абсолютно не ожидается. И что касается погоды в нашем родном городе, в городе на Волге, друзья, у нас также плюс 14 на данный момент за окном. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Снова синоптики пророчат нам слабый дождь в промежутке с 14 до 18.00. В целом погода облачная с прояснениями. Днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Завтра, наконец, вроде бы без осадков, в среду 3 марта, плюс 23 днем, плюс 12 ночью. Снова погода облачная с прояснением.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Сегодня продолжение лета. Да, именно продолжение уже, ребятки. Не надо думать, что это только начало, да? Значит, в спортзалах уже нет людей. То есть
2: те, все кто, похудели, те, все кто не накачался.
1: Не-не-не. Те, кто не накачался, просто не пришли. Потому что поняли, что не работает.
2: Бесполезно.
1: Да, бесполезно. Вот. Ну и, соответственно,
2: пошли записываться к хирургу.
1: Те три человека, которые накачались, из 100 тысяч, которые занимались спортзалом, вот, они как бы, ну, что им приходить, правильно? Угу. Все. Вот. А остальные просто, ну, просто поняли, что нет, не работает. Вот. И что еще 2 июня можно обнаружить в календаре, помимо того, что продолжение лета?
2: День здорового питания в продолжение твоей мысли. Он же день отказа от излишеств в еде.
1: Да, есть такое.
2: Мы, конечно, на пути с Олегом к этому. Че, у тебя не было срывов никогда за наш вот этот период интервалочки?
1: Не, почему? Конечно, были. Бывает. Я сдвигал время. Но потом наказывал себя тем, что это время продолжалось так.
2: Любишь когда... наказывать себя, Олег?
1: Нет, за такие проступки точно надо. Значит, день любви к своему стоматологу. Мне кажется, что буквально в прошлом году мы
2: такое
1: говорили.
2: Вчера переписывались.
1: Да, что там?
2: Признавалась в любви своему стоматологу.
1: Естественно, он не мог ответить по-другому.
2: И фоткала кое-что отвалившееся, да, вот так.
1: Ну, прикольно. Она говорит, здорово, здорово, говорит. Или он, точнее, он. У тебя стоматолог.
2: Дмитрий Александрович.
1: Ему привет.
2: Обязательно, мы с ним увидим.

0: Каменных змеев.
1: Да.
0: Это прям целое зрелище, цветопредставление. Особенно, когда они, ну, не самые простенькие, а вот какие-то нарядные.
1: Ну, да,
0: большие.
1: Да, нормально.
0: В виде разных форм. Очень круто смотрится.
1: Да. Вот. В США запатентована тяжковая швейная машинка в 1857 году. Это, говорит, если про события, вот такое нашел.
0: Алеш.
1: Да.
0: Ну, я там даже не знаю. Тебя, в принципе, пока не надо поздравлять. Но Александру Морозову можно отправить этот привет сегодня. Угу. День лысых мужчин. Мы знаем по подборочку людей. Ну как, 50% населения в целом можно уже...
1: Ну, вот эти нет?
0: Любители озера в лесу, ребята, отпуск, все дела в ту сторону. Мы вас поздравляем.
1: Да. Значит, еще из интересного.
0: Из интересного. Благовещенск. Основан город Благовещенск в 1856 году. Административный центр, напомню, Амурской области.
1: Зоосад открыт в Москве первый в России в 1864 году.
0: Да. И, соответственно, основан космодром Байконур в 1955-м, тоже 2 июня. Именины у Александра Алексея Тимофея, Иван Никит Фалалей.
1: Да.
0: Это что-то вот на арфе, наверное, он играет. Осип и Владимир.
1: Ну, нормально, ребятки. В принципе, мы выяснили практически все, что хотели, кроме одного. Кто станет победителем в конкурсе «Проще простого», это случится чуть позже. Поэтому записывай номер 39-101-5, скоро сыграем.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Переплачивать не обязательно. У нас

0: 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
2: Да-да, друзья, есть такой конкурс, называется «Проще простого». ИП «Соболев Матвей Сергеевич», компания «Озеленение 34» предлагает саженец сосны горной нам отобрать вам у нас. Давайте, забирайте, что нет, держать сильно прям в руках не будем, потому что у нас таких много, ну и, соответственно, много наверняка желающих, кто хочет дозвониться по номеру телефона 39-101-5, простая схема, набираешь этот номер, дальше что делаешь? Правильно, ты просто, ну, забираешь подарок, вот и все. Ну, единственное условие, это можно правильный ответ выбрать из двух предложенных, а вопрос будет связан, конечно же, с календарной тематикой. Сегодня 2 июня, возможно, оттуда мы как раз и возьмем какой-то факт, который будет интересен нам всем. Надеюсь на это. Итак, номер 39-101-5. Звоните. Либо мы играем еще и в Макс-телеге. 927-522-101-5. Вопрос уже готов. Давайте его озвучим.
3: Итак, друзья, сегодня мы решили отметить День воздушного змея и бумажного самолетика. Ну, в общем-то, большее внимание уделим все-таки воздушным змеям. Скажите-ка, пожалуйста. А, у нас есть дозвонившийся. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Анна.
3: Анечка, доброе утро еще раз. Так, где ты, как ты, чем занимаешься? Пару слов о себе.
4: Еду на работу.
2: Ну, нормально. А в каком районе?
4: Градищенский.
2: Что по пробкам там? Там, наверное, не бывает, наверное, никогда.
4: Нет.
2: Нормально. Как говорится...
4: Там везет, у нас нет пробок.
2: Как говорится, please welcome. Хорошо, ладно, окей, тогда знаешь, что сделаем? Мы тебе сейчас вопрос внимательно послушаем, соответственно, все вместе. Я сам буду отгадывать, так что, если что, я твой помощник. И-и. Точнее, Олег.
3: Ну, или наоборот, может, он тебе начнет подсказывать не в ту сторону.
2: Но могу подсказывать иногда не в ту сторону, просто буду вместе с тобой размышлять. Поехали, Дин, давай.
3: Итак, зачем, мы помним, да, мы обсуждаем воздушные змеи.
2: Да.
3: Зачем китайские военачальники эпохи Хань приделывали к воздушным змеям бамбуковые свистульки? Ну и запускали их, соответственно.
2: Угу.
3: Первый вариант, чтобы сигнализировать о смене караула,
2: угу,
3: во время того, как они охраняли военные важные объекты. Либо, чтобы издаваемые звуки отпугивали вражеских солдат.
2: Угу.
4: Ну, у меня первая мысль без вариантов была связана с отпугиванием.
3: Так.
4: Потому что они же придумали и салют. Фейерверк, связанный тоже с отпугиванием.
2: Да, мне просто интересно, если я, будучи солдатом, который пытается напасть на Хань, ну, то есть на всех солдат. Я так думаю, отпугивать ли меня будет...
3: А там такой...
2: Свистулечек и бумажный змеечек. Я такой, господи, не может быть, неужели это драконы? Пожалуй, не пойдем на них, у них свои ручные драконы. Это мое личное мнение, я не знаю. Мне кажется, что первый вариант более логичен. Хотя, не знаю.
3: Но тебе надо все-таки, ну, ты играешь...
4: Значит, это все-таки первый будет вариант, я согласна.
2: Я помню, что я говорю, что я могу подсказывать не в ту сторону.
3: Как дела, Ань?
2: Первое слово, там уже второго.
4: Ага.
2: Прикольно, мы ее запутали.
4: Значит, все-таки я буду придерживаться своей логики.
3: Да, зачем тебе логика деда какого-то, правильно?
4: Конечно,
3: он
4: да.
3: хочет взять и забрать приз себе.
2: Однако.
3: Он такой, сосну хочу себе во двор, а не тебе.
2: Угу. Итак, правильно.
3: Второй вариант ответа, да, про отпугивание, что ты так говорила.
4: Да,
3: да, абсолютно верно, именно этот вариант, друзья, является правильным.
2: Прикольно. Я представляю себе картину... Как свистулька отпугивает людей. О, не-не, ребят, не пойдем туда. Ладно, нормально, вот такие воины
3: Может
2: раньше
3: быть,
2: были.
3: Может быть, наши гжельские вот эти вот свистулечки.
2: Свистулечки тоже были?
3: Тоже такие были.
2: Да. Ань, ну поздравляем тебя с победой. В принципе, все. У тебя есть же где посадить эту самую сосну горную?
4: Конечно.
3: У тебя есть гора в Городище?
2: Частный дом, классно. Отлично.
3: У меня есть гора в Городище, Олег.
2: Гора в Городище.
3: Странный вопрос, конечно.
4: Найдем.
2: Прикольно.
4: Такого найдем.
2: Прикольно, прикольно. Ну, теперь надо просто максимально громко на весь Городищенский район прокричать название нашего утреннего шоу 3-4.
4: 3-4?
2: Ну, пойдет, наверное, там всем слышно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь Продукт ждет вас.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Слушай, прикольно, значит, там Канье Уэст установил рекорд, получается, 118 тысяч собрал в Стамбуле.
3: Вот. А ты видел, нет, вопросики у тех, кто официально покупал билеты на это действо?
2: Нет.
3: Куча было рилс по поводу того, мы купили билеты, приехали фиг знает откуда, заранее там, ну, все оплатили и так далее, и в итоге можно было пройти, вообще никто не сканировал QR-коды на билетах. То есть Е-мое. Народ просто... Куча было левых людей, которые просто сгенерировали бумажку, угу. И с ней прошли, ну, так, где-то вот что она в руках имеется. То есть полно было таких людей, массовый наход, заход халявщиков, так скажем. И, конечно, те люди, которые были с билетами, мягко говоря, удивились. Были немножко ошарашены, да.
2: Вот. Я к тому, что, смотри, тут же намечается концерт у него теперь в Тбилиси.
3: Так.
2: Куда поедут и наши знакомые.
3: Так,
2: вот. Ага. Ну, прикольно, что у него, значит, такой ажиотаж, угу. Вот, но все-таки своими необыкновенными, значит, какими-то действиями, поступками, словами он вызывает к себе интерес, но в целом, видимо, концерт тоже проходит.
3: И вопросики иногда тоже вызывают.
2: Вопросики тоже вызывают, конечно, да. Но биполярка, видимо, у тех людей, в том числе, кто на концертах его присутствует, 100%, да? Угу. Вот, они любят такое, значит, вот так. Смотрите, в чем прикол? 413 тысяч рублей. Вот именно во столько обойдется приватная беседа с Канье Уэстом в Тбилиси.
3: Приват от Канье Уэста 14 тысяч рублей.
2: 413, да. Да. Значит, российские сервисы уже вовсю продают такие VIP-пакеты на следующий концерт рэпера в Тбилиси.
3: Так.
2: Значит, цены на шоу для любителей Лухари стартуют с 289 рублей. За это вы получаете комфортные места и элитный сервис. Потрогать Е вам не дадут. Да, цена за доступ к бэкстейджу почти в два раза выше, соответственно, 578 тысяч рублей стоит самый дорогой билет. Сюда включен весь фарш, приватное обслуживание, имена во всех списках, полный доступ куда угодно, включая закулисье.
3: Так, конечно.
2: Значит, в чем прикол? Там, получается, есть даже встреча со звездой.
3: Так.
2: В течение 15 минут ты проводишь с ним какое-то время.
3: Ну, то есть он... продажный, получается.
2: Ну, это, на самом деле, мне кажется, уже такая особая история.
3: Только не часовая оплата по 15 минут.
2: По 15 минут, да. Значит, можно пожать ему руку.
3: Просто элитный эскортник,
2: получается. Да, сказать ему, я люблю тебя, ты изменил мою жизнь. Артист после этого удаляется, никогда больше о вас не вспомнит. Хотя...
3: Ну, то есть он в целом может и не отвечать на ваши вопросы.
2: Конечно.
3: Просто стоит рядом, а вы такой... Да. Я слил только что Пол-Мальта!
2: Да, естественно, рядом с ним стоят 18 тысяч охранников. Вот, и особо, я думаю,
3: все
2: даже...
3: лицо в лицо одинаковые.
2: Но полляма заплатить за это, если вы фанат Канье Уэста, тогда да. Наверное, мне кажется, что и такую сумму точно...
3: Главное не разочароваться. Но мне кажется, как бы за такие деньги надо отработать, мягко говоря.
2: Ну,
3: то есть надо говорить, привет, Вася!
2: Ты такая...
3: Я ждал тебя!
2: А он такой, я Александр!
3: И твои деньги!
2: Он, блин, перепутал по списку ты у меня.
3: Передать привет, записать кружочек его маме, там, вот это вот все.
2: Не, ну, вроде как бы прикольно. Просто представь себя артистом, вот ты, например, Канье Уэст.
3: Нет, ты, извините, вы эту услугу обозначили, будьте добры, отработать.
2: Ну, нет, ты молодец, конечно, да, но что ты сделаешь, если он не отработает? Суд! Юридические прения, сторон или что там.
3: Не, ну в целом ты тоже за эти 15 минут можешь с ним сделать все, что угодно. Ну, там стоять и говорить, фу.
2: Mm.
3: Ужасно ты себя ведешь, Кань.
2: Mm-hmm.
3: А у тебя таймер тикает, он еще не закончился,
2: ага,
3: понятно? Стой, конечно. Выслушивай.
2: Ничего себе, думаешь...
3: Ты че там в пакет наряжаешь свою жену? И вот это вот все.
2: Бывшую.
3: Наверное.
2: Она же
3: не очень в курсе, что там. Наконец-то мы можем ее поздравить в целом.
2: Да. Короче, имейте в виду, друзья, есть бабки, будет Канье Уэст твоим другом. На 15 минут.
3: Слушайте, за 400 тысяч рублей мы с Олегом знаете, что можем в целом?
2: Не, подожди.
3: Этот список, петь и рисовать.
2: Этот список нельзя озвучивать в эфире.
3: Но все услуги есть в нашем закрытом телеграм-канале. Добро пожаловать.
2: У меня в Одноклассниках.
3: Так. Ну все, в целом, за платные пятерки просто, за платные классы. Олег вам тоже много устроит.
2: Есть такое.
3: Так, у меня есть тоже новость небольшая. Беларусь.
2: Беларусь,
3: да, у нас, соответственно, отличилась.
2: Дрифт на тракторах, нет?
3: В Беларуси испекли пиццу длиной почти 6 метров, настолько огромную, что она попала в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Mm.
3: Знаменитая... Картофельная пицца, да-да-да. Знаменитая родина пиццы, да, причем она такая... квадратно-прямоугольная, ага. Такая длинная, шестиметровая. Но, естественно, толпа людей вокруг, жаждущая, халявного
2: и
3: кусочка.
2: Что? Правильно, лопата.
3: И не одна, потому что, ну, вот снять вот такое с этого огромного противня, это прям целая задачка. Вокруг по периметру собрались, ну, видимо, те самые специалисты, пиццеолы, которые... это же соорудить еще надо было, слушай, вот этот огромный противень, как правильно назвать, да? Вот эту штучку.
2: Верно.
3: Они на досках прям это как-то, на сваях это все дело двигают.
2: Прикольно.
3: Сейчас бы кто-то пошутил про слово сваи, да?
2: Mm-hmm,
3: в этом склонении. Но хорошо, что мы не услышали. Все, друзья, двигаемся дальше к следующему нашему эфирному приключению. Второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
3: Впереди.
2: Да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Владимир Путину на совещании доложили о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Президент назвал удар ВСУ по педагогическому колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Он предупредил виновных о неминуемом наказании. Быстрыкин сообщил, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Харьковской области. На месте атаки нашли части антенны «Старлинк». Россельхознадзор со 2 июня текущего года ограничивает ввоз косточковых плодовых и винограда из Армении. Уточняется, что под ограничение попали поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда. Также мера коснется транзита этой продукции в страны Евразийского экономического союза. Отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и стран Евразийского экономического союза, а также реализацию отечественной программы господдержки промышленного садоводства и плодоводства. В Волгограде прошло профилактическое мероприятие по выявлению тех, кто причастен к незаконному обороту и употреблению наркотиков. Полицейские провели рейд вместе с медиками. Как сообщают РИА Новости, ГУМВД России по Волгоградской области особое внимание на этот раз уделили водителям маршрутных такси. Специалисты визуально оценивали их состояние и проводили разъяснительные беседы. В разговорах шла речь о последствиях употребления запрещенных веществ. Чтобы оперативно определить нахождение граждан в состоянии наркотического опьянения, на дежурстве находилась передвижная лаборатория областного наркодиспансера. 5 июня у Волгоград-арены перекроют дороги из-за международного матча. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения международного товарищеского матча между мужскими национальными сборными России и Буркина-Фасо в центральном районе рядом со стадионом Волгоград-арена будут введены ограничения на движение, остановку и стоянку транспортных средств. Так, с полуночи 5 июня до полуночи 6 июня будут закрыты для движения следующие участки дорог. Участок автодороги по улице Зайцева, ограниченный проспектом имени Ленина и улицы имени маршала Жукова, а также вход J1. Выезд с улицы Батальонной на автодорогу по улице Зайцева. Проезд от проспекта имени Ленина до входа J5 и другие участки. Для объезда закрытых участков будут доступны автодороги по улице Возрождения и 7-й гвардейской. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас, друзья, давайте что-то делать. Ну, например, желать друг другу доброго утра. Это можно, на самом деле, делать только с теми людьми, которые знакомы тебе.
3: Даже меня бесит, если честно.
2: Что? Доброе утро.
3: Ну вот это, та-та-та, как здорово, какой чудесный день. И люди вот это, с повышенной порцией кортизола с утра. Да-да-да, мы верим тебе, дедушка, верим, Олег, верим.
2: Нет, нет, в смысле, я не предлагаю верить.
3: Слышно, что не с натянутой улыбкой ты это говоришь, ага.
2: Да нет, я не предлагаю верить.
3: Хоть бы кофе, быстрее.
2: Я не предлагаю верить, я предлагаю желать друг другу доброе утро. Даже если вы делаете это с повышенным уровнем кортизола,
3: это же будет неискренне.
2: Да нет, какая разница, пофигу, слова работают, это же энергия. Вот, например, слова, смотри, вот шутки. Казалось бы, ну так. Не я придумал, согласен. Я беру их из интернета, черт побери, который пока еще работает. Дайте мне насладиться этим. Вот, значит, сообщение, скриншот.
3: Так.
2: Значит, ну, судя по всему, мошенник пишет, и вот заходит с чего. Привет, на одном сайте хотят выложить твои интимные фотки и всю информацию о тебе. Ну, видимо, это начало сообщения, так сказать, для затравки. Ну, единственный ответ, который может ошарашить. Наконец-то. Все, ребят. Поэтому боритесь с мошенниками их же приемами. Нахрапом вперед за родину. Значит,
3: ну, или публикуйте свои интимные фотки первыми.
2: Вот. Прикольно.
3: Право эксклюзивного контента должно быть у вас.
2: Не можете сами публиковать, скиньте нам, мы опубликуем. Да. Не вопрос. У нас есть телега Макс
3: 327-520-1. ВКонтакте.
2: Не вопрос, ребятки.
3: Нам нужны новые охваты.
2: Конечно. Да, прям все публиковать, конечно, не будем, потому что, ну, а вдруг не камильфо, ну, прям совсем не зайдет. Не понравится. Надо сначала оценить, у нас есть жюри. Ладно.
3: Так, значит, смотрите, что касается всего того, что будет происходить с нами в рамках второго часа эфира утреннего шоу 3-4. Давайте начнем с афиши, вдогонку.
2: Я бы начал с тест-драйва. Да, извини. Короче, ребят, на правах рекламы у Авто ВЛГ, Авто Престиж, официальный дилер Лада в Волгограде.
3: Почему ты решаешь, я не понимаю?
2: Да потому что, ну, это не я даже. Посмотри спонсорский лист, там все написано. Короче, ребят, мы были в Авто Престиже, и мы сняли видос.
3: На землячке 67.
2: Вот, у нас есть видео, доказательство этого, подтверждение тому, что мы не просто где-то там халям-балям. Реально что-то болтали, вот, целый час или даже больше ходили по этому салону.
3: И... Да, самый большой автосалон в нашем городе, дилерский центр, и, соответственно, друзья, если хотите увидеть 300 автомобилей, надо обязательно следить за социальными сетями автоцентра Автопрестиж, потому что официальное открытие грядет вот буквально в середине июня. Наверняка будет собираться какой-то мощнейший праздник, поэтому мы вам всем советуем стать гостем этого праздника и, соответственно, поближе познакомиться с менеджерами, особенно если вы из тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля, а там, соответственно, Лада на любой вкус, размер и кошелек.
2: Да, да, все, в принципе, как всегда, и друзья. И цвет, кстати, да, и 300 автомобилей.
3: И Нива.
2: И Нива еще, да. Короче, значит, в этом части мы послушаем быстро, значит, и прогноз погоды, и рубрика «Живи с этим» будет, и конкурс под названием «Навигатор», а также рубрика «Сенсация». А пока стартуем «Самое родное в мире» на шоу.
3: 3-4.
1: Yeah. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Авангард спецодежда Волгоград. Качественные спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.
11: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прямо сейчас стартуем с точки зрения движения, друзья. Отправляемся за пределы Волгоградской области, чтобы найти населенные пункты, которые привлекают наше внимание, куда отправляется Дина.
3: Всем предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку, правильно, нашим выпускникам?
2: Да.
3: 5-11 класс. Кто-то будет писать сочинения, кто-то пишет эссе. Для тех, кто любит писать эссе, вам эссо в эссо в Камчатском крае.
2: Ага.
3: Да, в эссо на данный момент плюс 12.
2: Прикольно. А вот мне кажется, что конкретно мэр этого городка и придумал название этого городка.
3: Так.
2: Вот. В Иркутской области небольшой городок называется Максимовщина. То есть это еще и форма управления.
3: То есть он больше, да, ну, феодальный строй, я правильно там понимаю?
2: Судя по всему, плюс 15.
3: И все. Это поля Маркиза, Маркиза, Маркиза, ну, ага, Максима, да. Максима, точнее так, да. В Волгограде облачная с прояснением погода, плюс 15 на данный момент. Сегодня снова ожидается слабый дождь во второй половине дня. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Завтра в среду ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 23 днем, плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: тепло.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. У специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Рубрика с интересными фактами. Опять же, как всегда, под вопросом насчет фактов, да еще и интересных. Но в любом случае, живи с этим. Вот так называется то, что в ближайшие пару-тройку минут будет звучать в эфире.
3: Так, обратимся снова к филологии.
2: Давай.
3: Но на сей раз филология не русского языка, а вьетнамского.
2: О, мой любимый.
3: Во вьетнамском языке существует 8 местоимений первого лица единственного числа, тогда как мы обходимся одним словом «я». Употребление этих местоимений зависит от пола, социального положения обоих собеседников. Кроме того, в повседневной речи вьетнамцы гораздо чаще называют себя или собеседника терминами родства. Таких терминов насчитывается не менее 20. Их выбор тоже зависит от множества нюансов, связанных с полом, возрастом, социальным статусом. Естественно, некорректное употребление может быть воспринято как оскорбление. Например, любовнички называют друг друга младшая сестра и старший брат.
2: Да, прикольно. Ну, то есть...
3: А почему не старшая сестра и младший брат?
2: Ну, видимо, ну, так
3: там
2: вот.
3: Там других сочетаний не бывает, что ли?
2: Не бывает, видимо. Ну, прикольно, что есть четкие установки на этот счет.
3: Да.
2: И я просто подумал, знаешь, такое, ты сказала, ну, вместо слова «я» используют еще там, ну, штук 19 помимо всего. Ну, вот, я-я.
3: Просто... Ну, у них же такой достаточно урчащий-мурчащий язык.
2: Ну, ладно, вот это, не давай мне вот эти возможности снова вспомнить 68-й год, высадка в Сайгоне, вот. Ладно, на индонезийском острове Сулавеси.
3: Так.
2: Я не знаю, где ставить здесь ударение, поэтому поставил ударение на все гласные.
3: Угу.
2: И даже немножко на согласные. Недавно обнаружен представитель семейства грызунов.
3: Так.
2: Который, внимание, не умеет грызть. Какой-то нафиг грызун, если не умеешь грызть.
3: Землеройковая...
2: Значит, землеройковая крыса. Значит, в ходе эволюции, видимо, так, ну,
3: потерял такая, все зубы.
2: Полностью утратила коренные зубы, а резцы по сравнению с другими грызунами довольно слабые. То есть вроде какие-то зубы есть.
3: Угу.
2: Ну, резцы есть. Это привет, опять же, стоматологам этой самой землеройковой крысы.
3: Так.
2: Короче, исследования показали, что по сути они питаются, эти крыски, только дождевыми червями, всасывая их,
3: ну,
2: лишь немного.
3: Говорю, у нее спагетти, если всегда только в меню.
2: Так,
3: и все.
2: Что-то длинненькое и, судя по всему, вкусненькое.
3: Сочненькое, белковое. Всосал, пошел.
2: Да, ну как бы вот так и живет. Крыса, казалось бы. По-крысиному. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
6: Плохого не посоветуем.
7: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.
8: В автоп.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: Да, друзья, можно прямо сейчас дозваниваться. 39-101.5. Предлагаем вам вкусно покушать от ресторана грузинской кухни. Соответственно, забирать ужин на двоих, либо бизнес-ланч. Не стесняйтесь, звоните прямо сейчас. Еще раз напомню, номер 39-101.5. У нас есть классный конкурс-навигатор. Прокатимся по Волгограду, может быть, даже за пределы выскочим. Итак, кто на связи? Алло,
2: привет. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, кто это?
3: Алексей с семьей.
1: Алексей с семьей. Сразу. Сколько человек?
4: Привет.
1: Привет, привет. Сколько там вас человек?
3: Четверо.
1: Смотрите,
3: муж, да. Папа, мама, двое детей.
2: Я прям вижу, как потом вы делите приз на всех четверых.
1: Да.
2: Наш прекрасный бизнес-ланч в грузинский ресторан «Хачапури Марико».
1: Угу.
2: Так, ну что, раз уж
1: там
2: у вас...
1: Там ужин на двоих мы сегодня разыграем, поэтому два окажутся за пределами еды.
2: Ну, я
1: за
2: думаю, что дети будут стоять и смотреть в окно с той стороны.
1: Нормально.
2: Как родители радуются.
1: Кто сильнее, тот победил. Вот и все. У нас так в семье.
2: Самое время отправляться в наше небольшое путешествие. Итак, 2 июня отмечается день запуска бумажных змеев и самолетиков. Мы нашли улицу Небесную, улицу Воздушную. Как же они располагаются друг относительно друга? У нас ребята на связи, да?
1: Да.
2: Итак, улица Воздушная, улица Небесная. Они параллельны, они пересекаются или находятся в разных районах? Ну-ка.
3: В разных районах.
2: И в каких, например?
3: Честно, даже улиц не знаю, в Волгограде.
2: Ну, так уверенно ответил, посмотрите на него.
1: Как будто и районы мог сказать.
2: Может, надо как-то с семьей посоветоваться, да? Чтобы не оставлять их голодными.
4: Я вообще не местная.
2: Так, наша понаехавшая сборная. Ну, надо, у нас тут не так много вариантов. Надо еще во что-то...
3: Так, там идут параллельно какие еще?
2: Параллельно пересекаются. Да. Либо разные районы. Ну, мы поняли, что...
3: Параллельно пересекаются, может быть, тогда.
1: Ну, может быть, по-разному бывает, да. Бывает и такое. Да. Бывает и параллельно, бывает и
3: пересекают. Параллельно подсказывает младший сын.
1: Параллельно подсказывает младший сын.
2: Держимся младшего сына.
1: Все. Он у нас сегодня в топе. Он точно будет есть. Дальше двигаемся. Смотрите. Буквально недавно, 30 мая, соответственно, 1884 года, открылась Екатерининская железная дорога. Вот, в нашем городе тоже существует детская железная дорога. Ну, как бы, тоже, не то чтобы тоже, просто она есть. Какова же ее протяженность?
3: Екатеринина.
1: Да. Вот, смотрите, 1,2 километра, 2,2 или 3,2 километра?
3: 1,2. Это она маленькая.
1: Правильный ответ. Все четко, хорошо. Специально задал вопрос немножко полегче, чтобы не споткнуться второй раз.
2: Итак, 2 июня, мы сейчас на финишной черте, на финишной прямой. 2 июня 1856 года основан город Благовещенск. Это административный центр Амурской области. В Волгограде есть улица какая? Так, надо потише сейчас сделать.
1: Приемник надо убрать, да.
2: Итак, в Волгограде есть улица какая? Благовещенская. Или есть и Благовещенская, и Амурская. Или, соответственно, ни той, ни другой нет. То есть есть только Благовещенск.
3: Потому что Амурская точно есть.
2: На Верхней Ельшанке, а Благовещенская в Ворошиловском абсолютно верно.
1: Это правильный ответ, и победа у вас, соответственно, в руках вместе с тем самым ужином на двоих. Ну, в данном случае, мне кажется, ужином на четверых. Потому что младший сын точно заслужил. Вот, возможно, кто-то и постарше тоже. Ладно.
2: Да, а батя, хотел сказать, платит. Ну ладно, все же бесплатно. Да.
1: Да.
2: Так, ну что, самое время отмечать победу всей большущей семьей, всем вашим здоровым экипажам. Кричите название нашего утреннего шоу. 3-4.
3: Раз, два, три.
4: 3-4.
1: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабочая крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребятушки, продолжаем изучать тот самый, значит, набор всяких прикольных новостей, которые иногда случаются. Дин, что у тебя?
3: Так, у меня есть автомобильная новость. Значит, смотрите, французы устроили, так, пожалуй, так, самый нестандартный заезд этого сезона, выкатив на трек десятку микрокаров Citroën Ami. Это вот такие, знаешь, кубики. Вот они, да, они такие, как будто топориком рубленые, малышарики, да, абсолютно не аэродинамичные, так скажем. Обычно это эти городские электромобили выдают скромные 45 километров в час.
2: Ага.
3: Но ради шоу их прокачали.
2: Ё-моё.
3: Подняв планку максимальной скорости аж до 65 километров в час.
2: Ну, для такой коробки, мне кажется, 65 км в час это уже убийственно для водителя. Просто такое бывает.
3: Для заезда.
2: Я просто ездил на Део Матис на заднем сиденье, я помню. И даже при 40 км в час там кажется, что...
3: Вы летите в бездну,
2: а
3: да?
2: А можно помедленнее, пожалуйста? Mm-hmm. Вот.
3: Для заезда организаторы переоборудовали велодром, где участникам предстояло проехать 100 кругов. Общая дистанция составила 44 километра. И, соответственно, на радость людям вот эти микрокарики наворачивали эти 100 кругов, чтобы выяснить, кто быстрее. У них еще... А, ну это такое достаточно темное время суток было. У них включены фары там такие. Okay. Неспешненько. Наверняка какая-то неспешная музыка сопровождала все это дело.
2: Прикольно. Ну, мне кажется, такие машины...
3: Смысловые... Нет, господи. Високосный год, возможно.
2: Такие машины подходят для доставщиков, потому что они, мне кажется, и в лифт поместиться могут. Просто прикольно заезжаешь. Вот. Значит, такая тема, друзья. Смотрите, нашел про маленьких тоже. Раз уж мы сегодня решили минимизировать наши объекты исследования. Антимоскитные спреи, оказывается, привлекают комаров. Прикинь, какая тема. Короче, смотри.
3: Да, пищащие, надо пояснить.
2: Пищащие гады адаптировались к ним и начали ассоциировать с питанием. То есть теперь там, где существует наличие вещества под названием ДЭТ, то есть диэтилметаталуамид, который входит в основную, так сказать, является одним из веществ, которые находятся в репеллентах.
3: Так
2: вот, долгое время считал, что, мол, типа вещество за счет своих химических свойств токсично и неприятно для комаров, а потом оно их отпугивает, да? Либо, как минимум, блокирует способность обнаруживать людей.
3: Угу.
2: Однако, результаты исследования показывают, что комары научились ассоциировать это химическое вещество с питанием и кровью конкретно.
3: То есть они эволюционировали,
2: как
3: да?
2: Как собака Павлова. Теперь у них текут слюнки, когда они слышат... Тебе не кажется, что что-то антимоскитное?
3: Обожаю. Короче, они такие токсики, токсикоманы.
2: Да, по сути, либо надо придумать что-то новое, либо просто антимоскитная сетка. И вот, пожалуйста, я видел видос, где, значит, девушка переодевается в антимоскитную сетку. Идем с детем гулять. Астрахань, 2026 год.
3: Слушай, ну, кстати, говоря вот о тех датах, которые вот буквально первое-второе, да, мы всегда же ориентируемся... В том числе запоминаем по тем мероприятиям, которые проходили в том году, допустим.
2: Да-да.
3: Да, вот каждый раз я в одну и ту же локацию уже несколько лет веду там, допустим, концерт ко Дню защиты детей. Всегда запах рифтамида стоял стойкий вокруг сцены, условно говоря, вот той локации, где у нас все происходит. То есть, как всегда, в конце праздника ты липкий от этого спрея и так далее. В этом году мы ни разу не сделали вот это... Ни разу не выплюнули мошку изо рта, да, она никуда в нос тоже не забилась.
2: Вот.
3: Короче, их не было.
2: Вот.
3: То ли потому, что прохладненько.
2: Вот вам
3: они
2: козырь.
3: Они еще не вылупились.
2: Вот вам козырь прохлады, ребята, да? А вы все там жалуетесь, мол, где весна, где лето? Вот, будут холода, не будет комаров и мошки. Нормально?
3: Ну, правда, возможно, не будет и черешни, абрикосов, там, персиков,
2: да ладно,
3: всего остального.
2: Все будет там, что нормально.
3: Все купим.
2: Все купим там.
3: Где-нибудь.
2: Что там, Грузия, Абхазия,
3: Пятерочка.
2: Что там? Пятерочка.
3: Ага.
2: Ладно, ребят, впереди третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Короче, Александр Морозов мне написал, сегодня точно я в эфире. Вот, поэтому, если что, имейте в виду, друзья, готовьтесь к вопросам, которые вы хотели задавать еще вчера.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий проводить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Приказ, разрешающий провоз емкостей, уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. Волжский трубный завод, филиал трубно-металлургической компании, подвел итоги заводского этапа ежегодной молодежной научно-практической конференции. Лучшие проекты будут внедрены на ВТЗ и других предприятиях компании, а их авторы представят завод на общекорпоративном форуме «Горизонты». В конференции приняли участие сотрудники из 27 подразделений ВТЗ, студенты профильных вузов, представители других предприятий ТМК и компаний-партнеров. Всего молодые специалисты подали более 120 заявок. Из них до финального этапа дошли 66 исследовательских работ, направленных на оптимизацию производства, развитие бизнес-процессов и усиление экономического эффекта. Камышин и Волгоград попали в непутевые заметки. Автор известного телепроекта Дмитрий Крылов в эфире 31 мая рассказал о жителях села Антиповка Камышинского района, супругах Елене и Юрии Ковалевых, которые из арбузов делают надрек. Автор программы призвал всех приехать на Камышинский арбузный фестиваль 22 августа, а также рассказал о биографии знаменитого камышанина, героя Советского Союза Алексея Моресьева. Из поселка Школьное Фроловского района Волгоградской области, возраст которого оценивается в 700 лет, стал претендентом на победу в конкурсе «Российское дерево года». Дерево высотой 20 метров и с обхватом ствола 2,5 метра было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в 2019 году и получило статус дерева «Памятник живой природы» в 2022 году. Голосование за дерево продлится до 1 августа на сайте www.rosderevo.ru, где оно представлено под номером 54. Победитель получит диплом и сертификат на обследование и оздоровительные мероприятия от Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградах.
2: Слушайте, ну вот это да, ничего себе, вторничек какой. 2 июня у нас и солнечно, и облачно, и теплее, чем вчера. И говорят, будет все теплее и теплее, потому что
3: ну
2: лето.
3: Ну да, немножко мы набираем, хотя бы к выходным там до плюс 25 дойдем.
2: Фух, но ты опять не сказал 30? Дождем. Ты не сказал 30, уже хорошо.
3: Нет, 30-ки еще там не предвидится.
2: Блин, какой кайф. Я просто вчера, смотри, у нас был праздник там на Бейкере. Так. Детский. Ну там организовал кафе. И я впервые увидел людей на 1 июня детский праздник, как ты до этого говорила. В куртках, чтобы ты понимала.
3: Да, у меня
2: дождик
3: тоже вчера
2: шел.
3: В шапках были дети.
2: В шапках
3: да.
2: были дети. Короче, и я вспоминаю одно из начала лет, когда 1 июня выступала моя, значит, дочь на, там, с песенкой какой-то. Это было года 3 назад. И 35 градусов было на улице. Они
3: я
2: там
3: помню,
2: все...
3: абрикосики, да?
2: Да.
3: Да, мы вместе загорали по этим праздникам, на этом праздником жизни.
2: Дело в том, что я просто пришел под конец, по-моему, или что такое. Но я 3 минуты постоял, такой, я пойду. Все, пожалуйста.
3: Выступление моей маленькой дочери этого не стоит.
2: Да, пусть сами падают в обморок. Меня тащить тяжелее. Короче, жесть была. Помнишь это,
3: да, фигня? Да. Но это было чуть дальше, чем 3 года даже.
2: Да, знаешь.
3: Чуть-чуть. Это был 21-22 куда-то.
2: Как
3: вот
2: долго
3: в эту
2: я уже живу, слушай.
3: Да. Ладно. Так, друзья, мы продолжаем наворачивать круги по нашему эфиру. У нас третий час утреннего шоу 3-4. Все, мы экватор перевалили. Достаточно большое количество развлечений и приключений нас ждет. Это и рубрика «Живи с этим», это и выход Александра Морозова. Возможно, в танце, возможно, с цыганочкой. Снова блеснет своей эрудицией.
2: Цыганочка нельзя, Морозова, он же женат.
3: И?
2: Цыганочку нельзя. Ну, ладно. Ты про танец. Ё-моё, перепутал все. Ладно, что по афише?
3: Подъедет к нам на старой арбе. Но сделает на нее обзор. Естественно, мы успеем еще похихикать над сенсацией, послушать порцию отличной музыки и еще и призом кого-то одарим в нашем конкурсе, который называется «Откуда звук?». Что касается афиши. Так, давайте как вас в субботу, 6 июня, аж 8:30 вечерочком отправим в бар «Друзья». Там, на сцене бара, пройдет вечерний вечер комедийной импровизации. Шутить будут комики из Волгограда, из Ульяновска, Мария Григорьева и Алексей Кандалинцев. Надеюсь, что я правильно угадала с ударениями. Шоу-импровизация 6 июня в 20:30. Стоимость билетов от 330 рублей в Комсомольской, на улице Комсомольская, 4, он же бар «Друзья».
2: Да. Ну и в Волжском сегодня, ребята, если что, можно поразвлекаться на тему вроде как бы интеллектуальную, но в то же время. Это тот самый старый добрый айкидо. В общем, ну, в честь меня назван.
3: Естественно.
2: Старый добрый.
3: Раньше такой приставки не было. Старый добрый. Был просто добрый. Добрый айкидо.
2: Короче, если что, играем. Поэтому можно зарегистрироваться. Еще есть места. Давайте так. Волжский, Каслпаб, вечером с 7. Ну, а что касается нас, мы стартуем «Самое родное в мире». Это шоу
3: 3-4.
2: Погнали, ребята.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
7: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.

«Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Тут, оказывается, о погоде надо периодически разговаривать. Ну что ж, ладно, давайте попробуем. Итак, внимание, что ждет нас на ближайшие сутки в погодном плане?
2: Итак, друзья, в Волгограде у нас облачное с прояснением. Погода на данный момент за окном плюс 16. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Слабый дождь ожидается с 2 до 6 вечера. Что касается температуры воздуха на пике, сегодня максимум нас ожидает плюс 20. Ночью до плюс 12. Завтра в среду снова облачное с прояснением погоды. На сей раз без осадков, они вычеркнуты из прогноза. При этом плюс 23 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Так, ребятульчики, вы наши автовладельцы, автолюбители, может быть, не любители, может, хотите уже продать свою, уже не ласточку, да? Звоните, 39-101.5, у нас рубрика «Встречка» в прямом эфире. С Александром Морозовым мы общаемся на тему автомобильную, друзья, но просто по-другому никак. Просто есть человек, который вроде как бы шарит сознанием дела. Наш автоэксперт Александр Морозов вырывается к нам в эфир, соответственно, готов отвечать на ваши вопросы. 39-101.5 – это номер прямого эфира, соответственно, можно уже дозваниваться. Ждем хрипловатый голос Александра на связи. Вот еще раз напомню, что у нас есть возможность пообщаться на тему автомобильную и, конечно же, не просто задать вопрос, но еще и поделиться своим мнением. Прямо сейчас говорим «Здравствуйте» Александру Морозову. Саш, привет тебе.
4: Да, привет, друзья. Будем мнение принимать, и звонки, и вопросы, и все, что хотите. Главное, звоните по телефону 39-101.5. С удовольствием с вами будем говорить об автомобилях на автомобильные темы. Кстати, с 1 июня вступила в силу новая поправка по поводу пожаробезопасности. Владельцы электричек и гибридов с подземными паркингами, смотрите, читайте, там много нового для себя. Кто на связи? Алло.
5: Алло, здравствуйте, Александр меня зовут. Волгоградцам всем привет. Да, вопросик такой. Определение такого сайлентблока плавающего. Он еще как-то называется так, на С. У машин плавающий. А как мастера вот не могут никак определить, он или не он. Сейчас вопрос стал так, что покупай, поменяем, посмотрим.
4: И в смысле они покупать смотрим, то есть...
5: Поменяем, он или не он, вот в чем вопрос. Определить точно, он или не вышел из строя и вытек, как мне объяснили, нету возможности. Уже вот два мастера или мастера мне такие попадаются веселые, или непонятно.
4: Понятно. Ну, в общем, смотрите, я так понимаю, что речь идет именно о сайлентблоке, в котором есть внутри как бы шарнирное соединение и жидкость, правильно понимаю?
5: Ну да, он то ли не цанга называется, как-то что-то такое.
4: Ну, в общем, тут как бы, если ему пришел конец, то его вычислить можно либо по подтекам, либо по подвижности, которая в нем появляется, по нарушению, скажем так, контура, слабых сторон, там действительно море. Ресурс вообще большой, но пыльники, которые там есть, они в первую очередь страдают. Второй момент, который меня лично смущает в этом во всем, как они не могут определить, вышел он из строя или нет. Пыльники там, видно, они, скорее всего, уже надорванные должны
5: быть. А про какой? Он находится на заднем... колесе, ну? Где непосредственно находится внутри кулака, вот, даже не кулака, как он там правильно, вот, и его, скажем так, не видно, вот, в плане того, что...
4: Ну, а подождите секунду, а разобрать, снять невозможно?
5: Да это полколеса надо разобрать, в том-то и проблематика, что спор идет о том, он ли или не он вышел из строя. Вот, потому что если он, да, не вопрос, покупаем, он там 5000 стоит, этот сайлентблок, и еще и по заднюю там подвеску надо внизу разобрать. Вот. А если не он?
4: А вопрос
5: извините,
4: в том, он сейчас стучит, скрипит, что с ним происходит?
5: Вот и в том-то и дело, скрип появился. Скрип появился, не могут найти откуда. Вот. А тыком не готовы ремонтировать.
4: Ну, тут я понимаю, конечно, с одной стороны, и вас, и мастеров, потому что это действительно и часть работ, как бы, сложные и достаточно трудоемкие. Кто-то же должен потом будет это все оплатить. Но чудес не бывает. Сколько отходил он, тоже сейчас, как бы, пока вопрос. Что за машина?
5: Kia Sportage 3.
4: Не такая частая проблема именно на этой машине. На бэхах чаще встречалась у меня такая вещь. Но, скажем так, вариант с ним вполне возможный. Но если пробег там свыше 60-70 тысяч, возможно, придется разобрать, посмотреть. Если он исправен, то тогда придется искать причину и дальше. Но пока вероятность того, что это, скорее всего, он более велика, чем все остальное.
5: Ну, потому что уже втулки стабилизатора поменяли, стабилизаторы поменяли. Дальше, скажем так, там продольный еще есть. Угу. Как раз он
4: этот клинкул. А при расшатывании стороны в сторону, влево-вправо, какие-то звуки оттуда появляются из этого узла? Есть, ну, скрипит. Ну, значит, да, значит, этот узел придется разбирать, значит, придется действительно делать дефектовку. Разбор полностью и уже дальше смотреть. Да, к сожалению, продукт не дешевый, но меняется он там, ну, с большим пробегом он отхаживает. То есть там 60-70 тысяч я видел спокойно ходящие вещи.
5: Да у нас 140.
4: Ну, 140 это вообще как бы песня. На бэхах мы меняли там раз в 60-70, они бывают издают звуки.
5: Ну, будем тогда разбирать, смотреть. Спасибо вам большое.
4: По-другому никак, потом обязательно позвоните. Да, спасибо и вам. Следующий звонок принимаем. 39-101.5. У нас прямой эфир. Вы можете задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Пожалуйста, если есть какие-то, может быть, мнения по поводу того, что мы сейчас в эфире обсуждали, тоже добавляйте. По поводу, вот я не закончил мысль, по поводу подземных парковок. Как сейчас вообще будет с электромобилями и гибридами в этом плане? Я, честно говоря, не знаю. То есть, если раньше были особые пожарные требования к тем местам, где находятся зарядки, и если у вас паркоместо с зарядкой, то сейчас вообще ко всем паркоместам, где располагаются электрические и гибридные автомобили, которые заряжаются, вот это прямо вопрос. Там же надо ставить перегородки негорючие, там определенные правила пожарной безопасности. Их там, по-моему, нельзя больше 10 в одно место ставить там, и так далее. Вот этот вопрос, конечно, сейчас приземлит продажу электромобилей суперсовременных прям моментально. Не знаю, как бы у меня прямо вот сообщество автомобилистов воет, особенно те, кто без своего парковки, без своей парковки у частного дома, а в подземных паркингах. Тут прямо куча вопросов. Вопросов возникает. Да, да, Олег, тут это вот прямо с 1 июня вступившие в силу правила вчерашнего дня. Еще же со вчерашнего дня вступили правила о том, что запрещено звонить во время заправки автомобиля. Тоже как бы вопросов куча по этому поводу возникло. Почему именно так? Неужели люди там в бак роняют телефоны? Или прям такая искра лютая создается, что прям пожароопасность какую-то создают телефоны? Ну, в общем, так. Сейчас живем в новыми реалиями, господа.
1: Да. Что, звонок еще примем один?
4: Алло. Давай, давай, конечно. Алло. Алло.
1: Алло.
6: Алло. Александр, добрый
4: день. Да, здрасте. Да.
6: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я владел Гранты 23-го года. Ну, владею сейчас. Машинка хорошая, мне устраивает полностью. Осенью хочу сменить автомобиль. И интересует меня Искра. Если можете вообще... Это что вообще за автомобиль и стоит ли его вообще рассматривать?
4: Ну, скажем так, как эволюцию Гранты можно, но жалоб на эту машину уже достаточно, хотя пользуется спросом прямо... как горячие пирожки, потому что есть определенные у людей ограничения по бюджету. И, на мой взгляд, вот часть тех претензий, которые люди испытывают к этому автомобилю, в основном должны быть как-то приземлены в плане уровня автомобиля, но вы не покупаете Lamborghini, ребят. Но это вполне бюджетный транспорт, да. У него есть определенные нюансы. Ну, что жаловаться на то, что там датчики то одно, то другое, то пятое, то десятое. Больше вопросов было именно в плане того, где гарантийная поддержка в должные сроки. Потому что в крупных городах это реальная проблема. Там запись какая-то лютейшая на сервис. Зачем нужна кроссовая версия? Тоже вопрос такой, как бы, открытый, потому что не все тянут ее по бюджету. И
6: кроссовая нет, конечно.
4: Ну и вопрос, опять же, по надежности некоторых узлов и агрегатов. Сколько выдержит вариатор? Что происходит с мотором? Жрет он масло, не жрет масло? Вот эти вопросы с нашими автомобилями, они до сих пор остались открытыми. И, как показывает практика, из лотереи, из разряда лотереи никуда не ушли. Но, как эволюция, опять же, напомню, Гранты, это вариант рабочий. Лучше пока показывает себя, чем Веста НГ.
6: А вот, Александр, скажите, пожалуйста, Гранта, вот, ест 95-й бензин. На 92-м она детонирует вообще ужасно. Но я как бы не знаю, вообще с Искрой не сталкивался. Их, в принципе, мало, чтобы что-то еще как о них так говорить. Но вроде как слышишь, что она сделана под 92-й бензин. Это так или нет вообще?
4: Ну, да, вообще прогнозы по 92-му практически на весь модельный ряд наших автомобилей был. Я бы сказал, обычные атмосферные моторы на нормального качества 92-м бензине ездят нормально. Всегда ездили, и все, и наши, и корейцы, и тому подобные вещи. Жалобы чаще по количеству октанового числа, вот это, да, и тут с заправками надо воевать уже. Ну, а что касается 95-го, на свой страх и риск люди заправляют обычные машины. Ну, и так же, как, допустим, те, кто на турбовом автомобиле эксплуатирует, заправляют 92-м в зимний период. Есть ряд нюансов, которые я бы учитывал. В нашей стране, к сожалению, к качеству топлива претензии возникают постоянно. Я думаю, что детонирует она у вас на 92-м исключительно из-за того, что либо качество топлива не соответствует заявленному октановому числу или еще чего-нибудь. Может быть, попробовать сменить заправку, попробовать заправиться 92-м у другого производителя. Либо продолжать двигаться на 95-м и там, и там.
6: Да, 95-й просто по карману бьет, конечно.
4: Да, согласен, конечно. А прикиньте теперь, как у дизелистов вообще проблемы.
6: Ну, это да. Ну, просто вот у меня был опыт с Логаном вторым. Там как бы заявлено в мануале тоже 95-й или даже 98-й. Но он на 92-м ездит вообще прекрасно и себя чувствует вообще хорошо. Как бы вот такая...
4: Ну, так же, как и у корейцев, разрешено 9.2, 9.5, там, 9.8 я бы, наверное, не лил, смысл какой. Но при этом на 95-м расход у меня был чуть ниже, 92-й мы в зимний период заправляли, а потом я вообще перешел целиком на 9.2 и на нем отъездил еще 5 лет. Да, проблем не было никаких. Сейчас я, конечно, в турбовые машины не лью 92-й бензин, есть ряд претензий по этому плану.
6: Ясно. Ну, в общем, так вы по поводу Искры, в принципе, можно
4: пока
6: рассматривать.
4: Пока да? Нормально. Пока, я считаю, как замена вашему текущему автомобилю можно. Но с учетом вот недостатков, которые есть, к сожалению, в том числе и в плане поддержки автомобиля.
6: Понял.
4: Но это зависит, опять же, от дилерского центра, это зависит от региональных особенностей, от спроса и многих-многих других вещей.
6: Понял, спасибо вам большое.
4: Спасибо за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Напомню, друзья, что все, кто пытался дозвониться, но не смог попасть в эфир, завтра в 9.15 также будем на связи. В общем, звоните, не стесняйтесь.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский. ТРК «Волгомол».
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
4: Предложение действует до конца июня 2026 года.
5: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
6: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от «Волгоград ФМ». Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На «Волгоград ФМ» 101.5.
7: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
8: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рокоссовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Есть такой конкурс, «Откуда звук» называется. Ребята, звоните прямо сейчас, 39-101-5. У нас есть возможность поиграть с вами. Ну и, соответственно...
2: И одарить кого-то из вас сногсшибательным подарочком, правильно?
1: Да. Сногсшибать вас будет водою, потому что посещение бассейна на две персоны. Мы предлагаем сейчас собрать. Центральный бассейн физакадемии принимает по абонементам для свободного посещения. Это проспект имени Ленина, 74, между физакадемией и ареной.
2: Да, тот самый легендарный, он когда-то давно закрывался на реконструкцию, уже, в общем-то, тоже год с лишним точно принимает, в общем-то, и всех спортсменов, все те, кто занимаются в секциях разного рода, и синхронное плавание, прыжки в воду, обычное плавание и водное поло. Вот, и, соответственно, есть возможность просто прийти в свободном режиме и поболтыхаться с кайфом.
1: Да. 39-101-5 – это номер телефона, по которому можно дозвониться прямо сейчас и отобрать, соответственно, вот такой вот классный подарок для себя. Буквально 5-секундный кусочек так. Из фильма надо отгадать, из какого. Все.
2: Ну, что-то с каждым разом все меньше и меньше, Олег.
1: Да.
2: У тебя там лимиты какие-то стоят?
1: Ну, я просто думаю, что...
2: Скоро надо... ты, как Валдис Пельш, угадаете эту мелодию за три ноты?
1: Ну, как будто бы да. Хочется, знаешь, вот прям сложнее, чтобы прям... Вот знаешь, там бывает такое, что звук... Начинается вот одна секунда. И люди
2: и
1: такие.
2: И ты сразу понял!
1: Это «Звездные войны».
2: Это же вот оно.
1: Да, но не сегодня будут «Звездные войны». Чуть позже мы их сделаем. Заранее такое сказать. Подсказку дал. Вот что касается сегодняшнего фильма, то его точно, так, если фильм. Не смотрели, угу. То, наверное, читали произведение.
2: Так.
1: Вот и все.
2: Это у меня уже сразу есть вариантик, конечно.
1: Угу. Ты думаешь,
2: особенно
1: «Гарри Поттер»?
2: Это, да, если нет. Наш любимый с тобой. Не то.
1: Нет, не то. Потому что слишком было бы легко.
2: Эх, ладно. Так, друзья, ну, в общем, обязательно набирайте 39-101-5, либо есть вариант воспользоваться более таким обходным путем. Возможно, для кого-то он даже посложнее, потому что номер телефона там подлиннее. 927-522-101-5. К нему привязан, соответственно, Телеграм и мессенджер Мах, тот самый.
1: Да.
2: Туда можно отправлять свою версию, желательно правильную. И, соответственно, кто первый это сделает, того мы отправим в бассейн. Да. С напарником или с напарником?
1: Ну, правда, у нас есть телефонный звонок.
2: Так, доброе утро.
1: Алло,
2: привет.
1: Надо потушить приемник.
2: Как зовут тебя? Не, надо убрать приемник. Прям выкрутить его, пока на нулевую громкость. Пообщаться с нами по телефону. Доброе утро еще раз теперь.
3: Доброе.
2: Вот, сообразили.
3: Евген на связи.
2: Евген, очень мы тебе рады. Так, Евген, ты по знаку зодиака Водолей.
3: Да нет, если бы.
2: Водный знак какой-нибудь? Рыбка?
3: Нет, самый противный знак зодиака.
2: Скорпион?
3: Какой?
2: Скорпион?
3: Правильно!
2: Молодец.
1: Подожди, а что это? Прям так, да, вот?
2: Ну почему-то вот клише какое-то. Да, и
3: стереотип. Да нет, все сходится.
1: Ну хорошо, что хоть не Никита, правильно же?
2: Евген, ну возможно...
3: И что не Антон.
1: Сейчас вообще обидно всем Никитосам.
2: Бывшим было бы проще, конечно, расставаться, да, накидывая след. Евген, ну смотри, тогда советую тебе выбирать, конечно, человека тоже, может быть, того же самого знака зодиака, с которым ты пойдешь плавать в бассейне, потому что вдруг все остальные решат тебя притопить в отместку за что-нибудь. А там глубина 5 метров, там, извините. Евген, ну что, вот теперь можно выкручивать приемник погромче.
1: Да. Потом, соответственно, сделать потише и дать правильный ответ. Просто еще раз напомню, что это цитата из фильма. Кстати, произведение тоже вполне себе известное, по которому и снято. Итак, внимание, прям буквально 5 секунд, даже 4. Давай, поехали.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся.
1: Ну, такая вот простая фраза.
2: Так, Жень. Алло.
1: Алло.
2: Так, Евгений, не будь букой. Давай не вкидывайте очередной аргумент против скорпионов. Ты что там нас подставляешь, Евгений?
3: Я отключил микрофон.
1: Фух. Микрофон отключил.
2: Вот, теперь радиоприемник надо снова отключить, Евгений. Сейчас мы тебя научим.
1: Да.
3: Да, это собственно говоря, если не ошибаюсь, конечно, 12 стульев.
1: Так и есть. Конечно же, поздравляем тебя с победой. Голос Андрея Миронова.
2: Да.
1: Из той самой версии, одной из версий.
2: Мы тебя будем называть Кисой отныне.
3: Прикольно. Не вопрос.
1: Не вопрос. Так, как
2: ну
1: угодно,
2: что,
1: главное присоединиться.
2: Киса, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты нашел тот самый стул с теми самыми драгоценностями.
3: Главное, что тот самый, который действительно мебель. 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград. FM.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: И снова инициативы от наших депутатов, друзья. Ну, кстати, вполне себе прикольно. Вот здесь снова хорошо. Так. Я не знаю, может быть, лето так повлияло на их инициативы. То есть, ну, встречается одна на уже штук 10 нормальных инициатив.
3: Да, типа, что лежак на пляже занимать полотенцем на полдня нельзя, да?
2: Вот, прикольно. Нет, речь идет про ожирение. Вот, значит, смотри.
3: Ну, ладно.
2: Говорил конкретно депутат Каськов. Запомни
3: фамилию.
2: Сколько
3: весит
2: товарищ Каськов? Вот это вопрос. Значит, в чем прикол?
3: География.
2: Он говорит... Людям с ожирением надо, соответственно, обеспечение льготной едой. Он говорит, что процент...
3: Типа зожный, да?
2: Процент пациентов с лишним весом от года в год только растет, но мы знаем прекрасно об этом, поэтому, друзья, естественно, это, ну, серьезная тревога для многих врачей в том числе. Система льготного питания могла бы помочь с решением. Он говорит так. Дело в том, что лишний вес часто бывает не из-за дисциплины, а из-за недоступности правильного питания. А вот правильное питание... Представляешь, правильно? Значит, тебе коктейль. Значит, такой.
3: Кислородный.
2: А, не.
3: Смузи,
2: не,
3: шпинатная.
2: Белковый прям. Белковый,
3: а,
2: прям.
3: Так.
2: Ну, ты не ешь там, ну, допустим, полностью КБЖУ рассчитано все.
3: Так.
2: Льготно.
3: Угу.
2: То есть, получается, ты приходишь в столовую,
3: угу,
2: у тебя уже все там четенько, все,
3: так,
2: значит, расписано, ты просто покушал.
3: Угу.
2: Льготно. Опять же, еще раз напоминаю. И все, и ты худенький. Идешь потом в вкусную точку.
3: И уже на свои, да?
2: И уже на свои, как всегда, добираешься.
3: Не, ну тут видишь, в принципе... Значит, во-первых, я открыла фотку, фотки норм.
2: Да?
3: Фотки норм,
2: есть,
3: да.
2: Молодец.
3: Значит, смотрите. Ну, вообще, это, знаете, такое не открытие. Действительно, его мысль подтверждает достаточно большое
2: что
3: количество.
2: Что ожирение – это болезнь бедных.
3: Да, в том числе, потому что, ну, условно говоря, анакомы, полуфабрикаты,
2: да,
3: вот, вот что-то такое, фастфуд дешевый.
2: Мазик.
3: Мазик, в том числе китченес, угу, угу, вот то самое.
2: Да.
3: Вот, поэтому здесь, конечно, логика имеется. Вопрос в том, что, конечно, вот если... Во-первых, кому достанется право... Это, ну, у нас же задрали планку бедности, по-моему, да? У нас все нормальные.
2: Ну да, да.
3: То есть бедных сейчас прям по пальцам посчитают.
2: Да не очень много, да, на самом деле.
3: Да. Поэтому интересно, ну...
2: Кто попадает?
3: Кто попадает, во-первых, да. Кому повезет, так
2: скажем. Еще прикольно, знаешь, что, ну, типа, человек должен признать, что он жирненький.
3: Так.
2: И прийти и сказать, ребят, мне, короче, ну, в МФЦ, во второе окошко.
3: Мне нужны льготы, я жирненький.
2: Мне нужны льготы, я жирненький.
3: Да.
2: Вот, они такие, а ну-ка, встаньте, покрутитесь.
3: А ну-ка, вот за счет.
2: 62-й размер. Девушка, ну вы что, серьезно, что ли? Нормальный размер, все. Мы такие же все здесь.
3: Это же XXXXS, просто с другой стороны. Плюс XXXS.
2: Ну или, как говорят по-русски, хс. Правильно? Короче, как-то так.
3: А, ну, в общем, посмотрим. Достаточно большое количество инициатив выдвигается.
2: Да.
3: Есть бредовые, есть более-менее.
2: Есть более-менее.
3: Вполне себе. Но вот очень мало из той, из другой когорты, да, добирается до согласования.
2: И
3: посмотрим,
2: может быть, хорошо,
3: как с этой.
2: Хорошо, что не все инициативы, которые мы имеем в виду, не
3: нет,
2: сам
3: ну это вполне
2: добираются.
3: Себе более-менее здраво.
2: Да.
3: Почему бы и да.
2: Вполне себе. Короче, мы за. Поднимаем руки. Если
3: да,
2: бы нас было трое, то мы бы проголосовали все за.
3: Да.
2: Но двое тоже проголосовали за.
3: У нас жирненький состав, да, голосует за.
2: Ну прям, что ты прям...
3: Утреннее Джуси Шоу 3-4 голосует.
2: Продолжаем, друзья, слушать хорошую музыку. Вот, разгоняем метаболизм. Ну и, соответственно, в четвертом часе обязательно услышимся с вами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Кроме того, дополнительной разработкой станет система сбора информации о состоянии водителя автомобиля, которая будет обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Разработка подобной системы займется Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России. С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по регистрации и посадке на самолеты с помощью биометрии. Как уточнили в Минтрансе, речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В программе могут присоединиться и другие аэропорты, а также перевозчики. Участие пассажиров добровольное. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Чтобы пройти набор по биометрии, нужно заранее зарегистрировать данные в уполномоченном банке, а затем внести в единую биометрическую систему. Точки регистрации откроют и в аэропортах. Кроме того, следует дать согласие на обработку персональных данных. Однако в зоне транспортной безопасности паспорт все равно понадобится. В поселке Ильтон Паласовского района отремонтируют сельский ДК. Уже выполнен первый этап работ. Специалисты подготовили помещение, демонтировали кресло зрительного зала, сделали облицовку сцены, установили внутри и снаружи строительные леса. Сейчас подрядчик занимается демонтажем внутренних перекрытий и дверных блоков, а также очищает от покрытия стены. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. В Камышине сотрудники МВД пресекли незаконный оборот немаркированной никотиновой продукции на 2 миллиона рублей. 34-летний местный житель организовывал сбыт одноразовых электронных систем и жидкости для них через торговый объект в городе. Из незаконного оборота изъяты 196 устройств и 917 емкостей. По статье 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в рамках следственных действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86. 6 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Если я вдруг забеременею, ты меня одну оставишь? Конечно, одну не оставлю. Будешь твоим с ребенком. Да. Как-то так, друзья. Поддержите друг друга как можете. Давайте улыбаться, что ли, друг другу в ответ хотя бы. Ну, может быть, хотя бы в магазине на кассе.
3: Улыбайтесь приставом потом, да, за невыплаченные элементы, конечно.
2: Ладно, ребят. Значит, что касается нас. Мы готовы начать четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: И у нас, давайте сразу прям перейдем к делу, о котором мы сняли целый видеоролик. О АвтоВЛГ на правах рекламы. Автопрестиж, официальный дилер «Лада» в Волгограде предлагает вам ознакомиться с ассортиментом автомобилей «Лада» у них в автосалоне.
3: Ассортимент, знаете ли.
2: Знатный.
3: Все-таки, да, 300 автомобилей, это вам не хухры-мухры. А, причем, соответственно, можно добраться либо на землячку 67, там открывается новый автосалон, и буквально от середины июня они в полной боевой готовности уже будут готовы продавать все остальное, выдавать машины. Сейчас уже он тоже открыт свои двери. Туда можно приходить как раз посмотреть на тот ассортимент, который уже есть в наличии, и, соответственно, пообщаться с менеджерами, обсудить все условия и самые выгодные предложения.
2: Да, друзья, ну а в этом часе выгодно предлагаем вам забрать классный подарок в конкурсе, который, кстати, ну максимально расписан в нашем телеграм-канале, в нашей, значит, группе в Максе, точнее, в канале Макса. Значит, подписывайтесь, во-первых, на наши соцсети. Ну, в чем прикол? Получается, что в конкурсе, это не нейрокод, это будет другой конкурс, он называется «Ура, лето». Мы просто отдаем целый шоппер с подарками от наших спонсоров.
3: Да, причем абсолютно разная начинка от разных наших партнеров и спонсоров, и, соответственно, только твоя удача будет тебе, так скажем, твоим компасом, да, и поможет в выборе. Нет такого, что где-то меньше, где-то пожирнее. Везде классные призы и подарки. Поэтому 100% проигравших здесь не будет.
2: Да, не будет проигравших среди тех, кто будет слушать прогноз погоды. Рубрика «Живи с этим», а также, конечно же, наша любимая рубрика «Сенсация». В общем, стартуем. Ты слушаешь «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. «Югдом плюс». Плюс каркасно-щитовые дома под ключ.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
8: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Путешествовать отправляемся, друзья. Давайте выясним, какие есть прикольные названия населенных пунктов в разных странах.
3: Так, я отправляюсь в Арктику и Антарктику. Давно мы там не были. И, наверное, долго не будем.
2: Наверное.
3: Есть ощущения. Так, давайте заглянем всего-навсего в один из двух населенных пунктов, которые здесь представлены. Беллинсгаузен. В Беллинсгаузене минус один.
2: Отлично. У меня получается в Бельгию поездка. Там есть два города с очень прикольными и знакомыми нам названиями Турне и СПА.
3: Mm-hmm.
2: Турне в СПА у меня сегодня. Итак, сегодня там обещают плюс 20 градусов и там, кстати.
3: В Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 18. Дует западный ветер, северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Слабый дождь ожидается с 14.00 до 18.00. Плюс 20 днем, плюс 12 ночью. Таков прогноз погоды на сегодня. Завтра чуть теплее. При этом ожидается облачная с прояснением погода, но без дождя. Плюс 23 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Ура! Лето! Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Да, друзья, в принципе, вы правильно поняли. Это конкурс «Ура, лето!» Стартовал он прямо сейчас, поэтому можно уже дозваниваться по номеру телефона 39-101.5. У нас есть классная история с точки зрения шоперов.
2: Которых... Да, абсолютно верно. У нас большущая подборочка. Классных призов, причем собранных разными наборами, упакованными в наши фирменные шоперы, которые, собственно, вывешены у нас здесь в студии. Вчера распаковали первый, и, соответственно, друзья, сегодня кто-то из вас, уже выбора поменьше, 4 шопера осталось, да, до конца недели, но, тем не менее, обязательно набирайте. Все, что нужно сделать, это дозвониться по номеру телефона 39-101.5 и обратить внимание, выбрать. Они обозначены разными цветами, наши шоперы. И, соответственно, те наборы подарков есть. Красненький цвет, белый, зеленый, синий. Доброе утро. Кто на связи?
3: Доброе утро.
1: Да-да, привет. Как
3: Лариса
1: зовут?
3: Лариса меня зовут.
1: Ларис, ты где сейчас находишь, Ларис?
3: В Советском.
1: А дома, на работе?
3: Дома.
1: Дома. Ну, то есть, короче, ты вообще, ну, начились.
2: Халявщица, получается.
1: Такая просто, ничего не делала.
3: На пенсии.
2: Я только хотел сказать содержанка, но, с другой стороны, содержанка государства.
1: Правильно? Государство нормально, да.
2: Ларис, у тебя такой молодой голос.
1: Да.
2: Нам, конечно, очень интересно, как можно в 20 лет выйти на пенсию, да, расскажешь потом за эфиром. Так, давай пока перейдем к охоте за подарками. Что еще делать, правильно?
1: Да. Просто выбрать цвет.
2: Человеку, который уже свое отработал. Выбирай твой любимый цвет из предложенных. Красный, белый, зеленый и синий, Ларис.
3: Ну, мой внук любит синий.
2: Кто?
3: И зеленый.
2: Муж любит синий?
3: Ну, наверное, синий.
2: А тебе что нравится? Какая разница, нам что там муж думает?
3: А мне все цвета нравятся.
2: Так, итак, твой окончательный выбор?
3: Синий.
2: Цвет настроения синий сегодня у Ларисы. Мы тебя с удовольствием поздравляем. Ты выиграла шопер, в котором тебя ждет билет на детский безлимит в Центральный парк культуры и отдыха. Брендированный шоколад. Набор для летних игр. Там тебе и мячи, и ракетки, всякие разные там фломастеры.
3: Здорово, как раз моим внукам будет чем заняться летом.
2: Супер, отлично. К такой бабуле я бы приехала, если честно.
1: Да.
2: Так, ну что, мы тебя с удовольствием поздравляем, да, от нашего спонсора.
1: ООО «Велисторг», федеральная сеть «Лекарсервис». Ну и, соответственно, надо отметить победу в эфире, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4!
2: Yeah.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжская. 205-255.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
9: Плохого не посоветуем.
10: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде. В автоп...

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: И снова порция интересных фактов, друзья. Давайте в рубрике «Живи с этим» окунемся в эту порцию. Надеюсь, что вам понравится. Итак, что у нас есть?
3: Так, я сегодня решила, давайте, пройтись, так сказать, катком по основам, по миру животных. Звучит так всегда, пройтись катком.
2: Ну, прикольно такое.
3: В общем, друзья,
2: погладила котиков катком.
3: Да. Совята. На сей раз перейдем к ним. Совята, кто не в курсе, кто не видел, спят на животе. Дело в том, что у совят слишком тяжелые головы, поэтому они не могут спать, сидя на ветке, как взрослые совы. Поэтому совята спят на животе, цепляясь за ветку когтями, пока не подрастут. Поэтому, если вы неожиданно услышали вот этот звук, это, скорее всего, голова приземлилась о ветку.
2: Прикольно.
3: Совенка. Где-то рядом спит совенок. Уснул.
2: Слушай, ну, если честно, ни совят, ни голубят не часто встретишь, правильно? Вот они как будто бы их прячут, своих детей. Вот, эти смайликами закрывать на фотках лица.
3: Ну да. Ну, боятся с глаз.
2: Боятся с глаз. 21
3: век, они верят в магию. Ну, кому как не совам.
2: Ага.
3: Почтальоны Хогвартса, правильно?
2: Ну да.
3: Они-то знают, чего боятся.
2: Да, друзья. В 1948 году Верховный суд США признал незаконными коллективные договоры собственников недвижимости, которые поддерживали расовую сегрегацию. Ну, в США там была своя проблема. Это 48-й год, прошлый век. Короче, значит, все-таки опасения белого населения перед цветным никуда не делись, чем умело пользовались агентства недвижимости. Угу. Короче, как только в один из домов квартала въезжала черная семья, это текст, я цитирую, всего лишь.
3: Недвижимость падала в цене.
2: Белые соседи стремились продавать свои дома дешевле рыночной стоимости, опасаясь скорого обвала цен.
3: Угу.
2: Агенты, естественно, скупали эту недвижимость и продавали цветным по ценам уже выше рынка. И вот это называлось в свое время блокбастингом. Эта схема была распространена аж до 80-х годов. Соответственно, вот недавно совсем только закончилась эта история. При этом, как бы, сегрегация. Кто сказал, что она исчезла в 60-х или когда там они декларировали эту всю историю? Вот видите, до 80-х годов. Да что там говорить? В клипах видно, что, значит, сегрегация присутствует, что только у темнокожего населения Америки есть большие толстые золотые цепи,
3: да, крутые классные тачки и много девчонок вокруг, да.
2: Да. У белых все как-то скромнее.
3: Нефиг было выпендриваться век назад, понятно?
2: Вот. Работорговцы
3: хреновы. Носите хреновы. Свои колпаки вон на лицах. Вот, ходите, нарядные. Вам вообще к лицу, если честно.
2: Нормально. Вот, ребятки, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Анна.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
3: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
4: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Будем прощаться с вами, ребятушки, девчатушки. У нас как бы завтра тоже будет встреча, поэтому не надо сильно расстраиваться. Убирайте свои вот эти вот платочки для того, чтобы вытирать свои слезки, соплики. Вот, все нормально. Увидимся еще, возможно, причем и увидимся, потому что тоже мероприятия разные от Волгоград FM могут происходить летом, о чем мы вам отдельно расскажем. Что касается новостей, которые происходят в этом мире, вот давайте прямо сейчас разбираться. Что-то там Дина принесла нам.
3: Да, значит, смотрите.
2: В клювике,
3: абсолютно верно. Максимально подходящее определение. Значит, кое-где в Канаде живет Лия Уилсон.
2: Есть такая.
3: Ну, она, да, значит, всегда, так сказать, любила животных и так далее. И она однажды пришла на помощь вороне. Дело в том, что птица застряла в водостоке жилого дома. Из-за высоты до нее было не добраться. Но жительница Канады, которая, в общем-то, это все увидела, догадалась, что нужно сделать. Она увидела неподалеку пожарную машину, бросилась к пожарным, попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветклинику. Через несколько дней, собственно, птица пришла в себя окончательно, ее выпустили на волю, но Лия, в общем-то, напрасно думала, что больше никогда не увидит ту самую свою пернатую знакомую. Дело в том, что мы помним, насколько хорошо развита память у птиц, да, у ворон, в том числе.
2: В том числе, да.
3: И с тех пор, как только Лия выходит погулять с собакой, над ней кружит ворона.
2: Прикольно.
3: А порой несколько, а может быть, ворона. Птица то и дело сбрасывает к ногам женщины маленькие подарочки.
2: Кусочки сыра, например.
3: Благодарности.
2: Ага.
3: Сувениры, конечно, которыми одаривают Лию, довольно специфичны, да, для человека. Это комочки перьев, это веточки, кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способны испытывать благодарность.
2: Ну, прикольно, слушай. Вообще, отдельный респект вороне за то, что она все помнит.
3: Да.
2: Вот. Помнит наверняка еще
3: поэтому
2: и плохие.
3: Поэтому не обижайте вороны, они такое тоже запомнят.
2: Да, они на самом деле, да, такие. Они как бы просто памятные. И зло, и добро памятные. Вот. Воронам, конечно, мы особенно москвичкам передаем привет в виде песни. И вот про них тоже, значит, видите ли, такие могут слагать в стихах, значит, эпосы. Что касается нас, друзья, мы будем слушать с вами уже вот эти бредни Алексея Карпова. Ой, говорю бредни, господи. Ну, прикольный.
3: Типичный выход Алексея Карпова.
2: Типичный выход Алексея Карпова.
3: Олег.
2: Да, в ближайшее время. Вот. Ну и, соответственно, до завтра говорим вам до свидания. С вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Счастливо.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Как сообщает ТАСС, Владимир Путин присудил гранты для поддержки 100 творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Гранты были присуждены руководителям проектов из разных регионов Российской Федерации, включая культурно-просветительские, культурно-образовательные, историко-культурные и литературно-биографические проекты. Этим летом в Волгоградской области появится 10 новых площадок для выездных свадебных церемоний. Количество мест для торжеств увеличится вдвое и превысит 25 локаций. Новые площадки разместятся в Среднеохтубинском районе, в Жирновском, Чернышевском и Котовских районах. А в городе Волжском молодоженам предложат ботанический сад, молодежный центр «Гараж», городской парк культуры и отдыха. Заявки на проведение выездной регистрации принимаются через ЗАГС или госуслуги. Заявление можно будет подать уже на 2027 год. По данным Комитета юстиции Волгоградской области, с начала текущего года в регионе было подано более 9 тысяч заявлений на бракосочетание. Почти половина обращений поступила в электронной форме. В Сурайкино полиция задержала 43-летнего жителя, который в нетрезвом виде угнал автомобиль отца ВАЗ-21213. Заявитель сообщил, что не обнаружил машину, припаркованную около дома. Подозреваемый сын заявителя пояснил, что взял ключи и выехал по личным делам. В отношении него возбуждены административные и уголовные дела по статьям 12.8 «Управление в состоянии опьянения» и 166 «Неправомерное завладевание автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, Лукойл, Волгограднефтепереработка и Россети Юг. При расчете тарифов специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиком. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это был Тедди Свимс с композицией для тех, кто уверен, что знает все лучше всех. Мистер Know It All в начале часа. Ирония судьбы. Сам певец при этом поет так, будто его предали, обидели, а он все равно остался в отличном настроении. Слушатель, я думаю, уже догадался. Этот мистер «Я все знаю» обычно заканчивает тем, что не знаете его ключи от дома. Ну да ладно, отдельный привет понедельнику, 1 июня на календаре. День, когда взрослые вспоминают, что у них было детство, а дети, что впереди целое лето. Эфир желает вам, дорогие мои, и я лично, и эфир тоже в ГРТФМ. Пусть в этот понедельник будут только хорошие новости. Хотя это уже вопрос к Дарье Колотиной, но с меня музыка. С меня музыка, которой у меня очень и очень много. Смотри, Алан Уокер, Dancing in Love. Чуть ранее здесь Крейг Дэвид и Боб Синклер. Hot Stuff, Wall, Hold On. Отличная работа. Ну и после паузы Алла Кахалит, Dive Into Me. Делай громче. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +16, ночью до +9. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца июня 2026 года.
7: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
8: Спонсор конкурса ИП Трукова Елена Анатольевна. Фирменный бутик мармелада «Мармеладная сказка».
9: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Кратенькое объяснение, друзья мои. Бывает любовь, а бывает, когда голова идет кругом, без всякой надежды на рекавери, скажем так. И это как раз таки второй вариант, но почему-то лучший. Никакой стабильности, одни качели. И с каждой минутой слушатель все глубже проваливается в этот транс. Как говорил один мудрец, дышать не могу, но отлично танцую. Авлон Рокстон, Vertigo, под зонами часа. Ну а в финале Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait, а также Лили Вуд и The Prick. Prayer in C, отличный трек, обязательно послушаем.
1: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Так, футболку «Хэппи Фокс» сыну в школу, футболку «Хэппи Фокс» мужу домой и мне футболку «Хэппи Фокс» две. «Хэппи Фокс». Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
9: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 12 часов.
3: Виноград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россельхознадзор со 2 июня текущего года ограничивает ввоз косточковых плодовых и винограда из Армении. Уточняется, что под ограничение попали поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда. Также мера коснется транзита этой продукции в страны Евразийского экономического союза. Отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и стран Евразийского экономического союза, а также реализацию отечественной программы господдержки промышленного садоводства и плодоводства. Владимир Путину на совещании доложили о ходе расследования теракта «Старобельске» и мерах поддержки пострадавших. Президент назвал удар ВСУ по педагогическому колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Он предупредил виновных о неминуемом наказании. Быстрыкин сообщил, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Харьковской области. На месте атаки нашли части антенны «Старлинк». 5 июня у Волгоград-арены перекроют дороги из-за международного матча. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения международного товарищеского матча между мужскими национальными сборными России и Буркина-Фасо в центральном районе рядом со стадионом Волгоград-арена будут введены ограничения на движение, остановку и стоянку транспортных средств. Так, с полуночи 5 июня до полуночи 6 июня будут закрыты для движения следующие участки дорог. Участок автодороги по улице Зайцева, ограниченный проспектом имени Ленина и улицы имени маршала Жукова, а также вход J8 номер 1. Выезд с улицы Батальонной на автодорогу по улице Зайцева. Проезд от проспекта имени Ленина до входа J8 номер 5 и другие участки. Для объезда закрытых участков будут доступны автодороги по улице Возрождения и 7-й гвардейской. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. В Волгограде прошло профилактическое мероприятие по выявлению тех, кто причастен к незаконному обороту и употреблению наркотиков. Полицейские провели рейд вместе с медиками. Как сообщают РИА Новости, ГУМВД России по Волгоградской области особое внимание на этот раз уделили водителям маршрутных такси. Специалисты визуально оценивали их состояние и проводили разъяснительные беседы. В разговорах шла речь о последствиях употребления запрещенных веществ. Чтобы оперативно определить нахождение граждан в состоянии наркотического опьянения, на дежурстве находилась передвижная лаборатория областного наркодиспансера. Курс валюты на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: помните хит «Lose Control»? Так вот, автор этого трека вернулся. Новая песня про то, как страх превратить любовь в пепел, собственноручно этот пепел и разжигает. Трек записан за 2 недели до Coachella, прямо на главную сцену. Саунд, смесь старого соула и новых нервов, ну а голос, как всегда, на грани и на высоте. Это Тедди Свимс в начале часа, мистер Know It All. Я всех еще раз приветствую, друзья мои, на волне вашего города, Волгоград FM. 2 мая, нет, не мая, простите, сорян, никакого мая, просто я к нему уже привык. 2 июня на календаре. Еще раз всех с началом лета и поздравляю. Также нас поздравит Кайли Минок, Lights, Camera, Action, Denzel тоже на подходе. You Spin Me Right Round. Ну и Лиз тоже появится. Moonlit Floor. Вот такие вот планы на предстоящие полчаса. Всем шикарного настроения.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», 2-й этаж.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Местами ожидается небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. У специализированной застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Картина маслом. Вокалист тяжелой метал-группы поет про тишину, больную и ненужную. А под этот вокал внезапно хочется трясти плечами в клубе. Это не шизофрения, друзья мои. Это просто австралийский диджей, который не спросил разрешения. Сарил, взял чужой мега-хит, нарезал его на танцевальные квадраты и выложил в интернет. И вот пока юристы думали, откуда у него права, публика уже сделала трек вирусным. Distort пришлось смириться и в итоге получить первый танцевальный чарт за 28 лет. История о том, как не лезть в мою музыку, превратилась в «Ладно, забирайте». Ну, конечно, там в итоге все порешали, и группа Distort знала про этот ремикс, и все хорошо. И круто получилось, не поспоришь. То я ходил далее, California Nights, а также DJ Rehab и Пеликан, Лока-Лока.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
10: Плохого не посоветуем.
11: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: птиц участия Хумай, дочь солнца и повелителя птиц Самрау. Алмазный меч и крылатый конь Агбуза только у нее. И путь к роднику с живой водой тоже знает только она. Айола. Пересказали этот древний эпос на языке 21 века. Курай, головой пения, биты. Девушки Башкортостана в песне становятся звездочками Хумай. И это объяснение вирусного успеха лучше любого маркетинга. Отличная композиция. Ну а в финале часа у нас Intelligence с работой август, хотя до него еще рановато, у нас только июнь. Биберекс тоже на подхвате, Faithless, New Religion.
1: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Волжский трубный завод, филиал трубно-металлургической компании, подвел итоги заводского этапа ежегодной молодежной научно-практической конференции. Лучшие проекты будут внедрены на ВТЗ и других предприятиях компании, а их авторы представят завод на общекорпоративном форуме «Горизонты». В конференции приняли участие сотрудники из 27 подразделений ВТЗ, студенты профильных вузов, представители других предприятий ТМК и компаний-партнеров. Всего молодые специалисты подали более 120 заявок. Из них до финального этапа дошли 66 исследовательских работ, направленных на оптимизацию производства, развитие бизнес-процессов и усиление экономического эффекта. В Сурайкино полиция задержала 43-летнего жителя, который в нетрезвом виде угнал автомобиль отца ВАЗ-21-213. Заявитель сообщил, что не обнаружил машину, припаркованную около дома. Подозреваемый сын заявителя пояснил, что взял ключи и выехал по личным делам. В отношении него возбуждены административные и уголовные дела по статьям 12.8 «Управление в состоянии опьянения» и 166 «Неправомерное завладевание автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Процесс приготовления ужина – это тонкая наука. Казалось бы, чего сложного. Пельмени сварил, маслица кинул. Но если в этот момент заиграет этот трек, пельмени превратятся в кашу, соль закончится, а любимая кружка даст трещину прямо в руках. То, что Богдан Медведев играет не просто трек, а кулинарную катастрофу под названием Broken Heart. Ну что ж, придется это разбитое сердце склеивать далее треками, которые услышим совсем скоро. «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Также появится «Chapel Roan», «Good Luck Baby» и на закусочку «Dave и Thames Rain Dance» через пару минут. Ну и, конечно, не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также ее можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgoradfm.ru. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
2: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца июня 2026 года.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
8: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, здравствуйте, Александр меня зовут. Волгоград, всем привет. Вопросик такой. Определение такого сайлентблока плавающего. Он еще как-то называется так, на С. У машин плавающий. А как мастера вот не могут никак определить, он или не он. Сейчас вопрос стал так, что покупай, поменяем, посмотрим.
3: И в смысле они покупают, смотрим, то есть...
2: Поменяем, он или не он, вот в чем вопрос. Определить точно, он или не... вышел из строя и вытек, как мне объяснили, нету возможности. Уже вот два мастера или мастера мне такие попадаются веселые, или непонятно.
3: Понятно. Ну, в общем, смотрите, я так понимаю, что речь идет именно о сайлентблоке, в котором есть внутри как бы шарнирное соединение и жидкость, правильно понимаю?
2: Ну да, он не цанга называется, как-то что-то такое.
3: Ну, в общем, тут как бы, если ему пришел конец, то его вычислить можно либо по подтекам, либо по подвижности, которая в нем появляется, по нарушению, скажем так, контура, слабых сторон, там действительно море. Ресурс вообще большой, но пыльники, которые там есть, они в первую очередь страдают. Второй момент, который меня лично смущает в этом во всем, как они не могут определить, вышел он из строя или нет. Пыльники там, видно, они, скорее всего, уже надорванные должны быть.
2: А про какой? Он находится на заднем колесе, ну? Где непосредственно находится внутри кулака. Вот, даже не кулака, как он там правильно. Вот, и его, скажем так, не видно. Вот, в плане того, что...
3: Ну, подождите секунду, а разобрать, снять невозможно?
2: Да это полколеса надо разобрать. В том-то и проблематика, что спор идет о том, он ли или не он вышел из строя. Вот, потому что если он, да, не вопрос, покупаем, он там 5000 стоит, этот сайлентблок, угу. И еще и по заднюю там подвеску надо внизу разобрать. Вот. А если не он?
3: А вопрос в том, он сейчас стучит, скрипит, что с ним происходит?
2: Вот и в том-то дело, скрип появился, не могут найти откуда. Вот. А тыком не готовы ремонтировать.
3: Ну, тут я понимаю, конечно, с одной стороны, и вас, и мастеров, потому что это действительно и часть работ, как бы, сложные и достаточно трудоемкие. Кто-то же должен потом будет это все оплатить. Но чудес не бывает. Сколько отходил он, тоже сейчас, как бы, пока вопрос. Что за машина?
2: Kia Sportage 3.
3: Не такая частая проблема именно на этой машине. На бэхах чаще встречалась у меня такая вещь. Но, скажем так, вариант с ним вполне возможный. Но если пробег там свыше 60-70 тысяч, возможно, придется разобрать, посмотреть. Если он исправен, то тогда придется искать причину и дальше. Но пока вероятность того, что это, скорее всего, он более велика, чем все остальное.
2: Ну, потому что уже втулки стабилизатора поменяли, поменяли. Дальше, скажем так, там продольные еще есть. Угу. Как раз он этот сайлентблок.
3: А при расшатывании стороны в сторону, влево-вправо, какие-то звуки оттуда появляются из этого узла?
2: Есть,
3: ну, значит, этот узел придется разбирать, значит, придется действительно делать дефектовку. Разбор полностью и уже дальше смотреть. Да, к сожалению, продукт не дешевый, но меняется он там, ну, с большим пробегом он отхаживает. То есть там 60-70 тысяч я видел спокойно ходящие вещи.
2: Да у нас 140.
3: Ну, 140 это вообще как бы песня. На бэхах мы меняли там раз в 60-70, они бывают издают звуки.
2: Ну, будем тогда разбирать, смотреть. Спасибо вам большое.
3: По-другому никак, потом обязательно позвоните, да.
4: Алло, Александр, добрый день.
3: Да, здрасте. Да.
4: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я владел Грантой 23-го года. Ну, владею сейчас. Машинка хорошая, мне устраивает полностью. Осенью хочу сменить автомобиль, и интересует меня «Искра». Если можете, вообще, это что вообще за автомобиль, и стоит ли его вообще рассматривать?
3: Ну, скажем так, как эволюцию Гранты можно, но жалоб на эту машину уже достаточно, хотя пользуется спросом прямо как горячие пирожки, потому что есть определенные у людей ограничения по бюджету. И, на мой взгляд, вот часть тех претензий, которые люди испытывают к этому автомобилю, в основном должны быть как-то приземлены в плане уровня автомобиля, но вы не покупаете Lamborghini, ребят. Но это вполне бюджетный транспорт, да, у него есть определенные нюансы. Ну, что жаловаться на то, что датчики то одно, то другое, то пятое, то десятое. Больше вопросов было именно в плане того, где гарантийная поддержка в должные сроки, потому что в крупных городах это реальная проблема. Там запись какая-то лютейшая на сервис. Зачем нужна кроссовая версия? Тоже вопрос такой, как бы, открытый, потому что не все тянут ее по бюджету. И
4: кроссовая нет, конечно.
3: Ну и вопрос, опять же, по надежности некоторых узлов и агрегатов. Сколько выдержит вариатор, что происходит с мотором, жрет он масло, не жрет масло. Вот эти вопросы с нашими автомобилями, они до сих пор остались открытыми. И, как показывает практика, из лотереи, из разряда лотереи никуда не ушли. Но, как эволюция, опять же, напомню, Гранты... Это вариант рабочий. Лучше пока показывает себя, чем Веста НГ.
4: А вот, Александр, скажите, пожалуйста, Гранта, вот, ест 95-й бензин. На 92-м она детонирует вообще ужасно. Но я как бы не знаю, вообще с Искрой не сталкивался. Их, в принципе, мало, чтобы что-то еще как о них так говорить. Но вроде как слышишь, что она сделана под 92-й бензин. Это так или нет вообще?
3: Ну, да, вообще прогнозы по 92-му практически на весь модельный ряд наших автомобилей был. Я бы сказал, обычные атмосферные моторы на нормального качества 92-м бензине ездят нормально. Всегда ездили, и все, и наши, и корейцы, и тому подобные вещи. Жалобы чаще по количеству октанового числа, вот это, да, и тут с заправками надо воевать уже. А что касается 95-го, на свой страх и риск люди заправляют обычные машины. Ну, и так же, как, допустим, те, кто на турбовом автомобиле эксплуатирует, заправляют 92-м в зимний период. Есть ряд нюансов, которые я бы учитывал. В нашей стране, к сожалению, к качеству топлива претензии возникают постоянно. Я думаю, что детонирует она у вас на 92-м исключительно из-за того, что либо качество топлива не соответствует заявленному октановому числу или еще чего-нибудь. Может быть, попробовать сменить заправку, попробовать заправиться 92-м у другого производителя. Либо продолжать двигаться на 95-м и там, и там.
4: 95-й просто по карману бьет, конечно.
3: Да, согласен, конечно. А прикиньте теперь, как у дизелистов вообще проблемы.
4: Ну, это да. Ну, просто вот у меня был опыт с Логаном вторым. Там как бы заявлено в мануале тоже 95-й или даже 98-й. Но он на 92-м ездит вообще прекрасно и себя чувствует вообще хорошо. Как бы вот такая...
3: Ну, так же, как и у корейцев, разрешено 9.2, 9.5, там, 9.8 я бы, наверное, не лил, смысл какой. Но при этом на 95-м расход у меня был чуть ниже, 92-й мы в зимний период заправляли, а потом я вообще перешел целиком на 9.2 и на нем отъездил еще 5 лет. Да, проблем не было никаких. Сейчас я, конечно, в турбовые машины не лью 92-й бензин, есть ряд претензий по этому плану.
4: Ясно. Ну, в общем, так вы по поводу Искры, в принципе, можно
3: пока
4: рассматривать.
3: Пока да? Нормально. Пока, я считаю, замена вашему текущему автомобилю можно. Но с учетом вот недостатков, которые есть, к сожалению, в том числе и в плане поддержки автомобиля.
4: Понял.
3: Но это зависит, опять же, от дилерского центра, это зависит от региональных особенностей, там, от спроса и многих-многих других вещей.
4: Понял. Спасибо вам большое.
3: Спасибо за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Диагноз – хроническая бодрость, терминальные стадии и симптомы, самопроизвольное притоптывание ногой, подпевание незнакомым словам и странное желание убраться в комнате в 2 часа ночи. Эрик Сада и Густав Норан предъявляют результаты анализов. Ремикс от Филатов Кэрос действует, знаете, как три двойных эспрессо, только без тремора рук. Противопоказаний нет. Правда, кроме одного, после прослушивания заснуть в ближайший час не получится. Но это при условии, если вы и так хотели заснуть. А если не хотели, то добро пожаловать на Новгород FM. Двигаемся далее. Кендрик Ламар и Сизы на горизонте Лютер, а также Фастбой Клок-Клок, Born Again.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фаба.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
6: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прыгать в незнакомом месте опасно, друзья мои. Можно наступить на обиду, ушибиться о прошлое или же вообще не вынырнуть. Но Алок и Халим предлагают нарушить все инструкции, прыгать с головой, не глядя, и желательно в одежде. Трек называется «Dive into me», то есть «Ныряй в меня». Но я бы, конечно, не советовал кидаться на амбразуру, потому что глубина неизвестна, дна не видно, спасательный круг только этот бит. Ну, а мы катимся далее. Маккензи Аромба, кстати, про воду тоже исполнит. Underwater в финале часа. Также Фрэнк Монтана и Макси Би через пару минут.
1: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
2: Спец.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM
1: 101.5.
2: Твое время
3: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
3: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Как сообщает ТАСС, Владимир Путин присудил гранты для поддержки 100 творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Гранты были присуждены руководителям проектов из разных регионов Российской Федерации, включая культурно-просветительские, культурно-образовательные, историко-культурные и литературно-биографические проекты. Этим летом в Волгоградской области появится 10 новых площадок для выездных свадебных церемоний. Количество мест для торжеств увеличится вдвое и превысит 25 локаций. Новые площадки разместятся в Среднеохтубинском районе, в Жирновском, Чернышковском и Котовских районах. А в городе Волжском молодоженам предложат ботанический сад, молодежный центр «Гараж», городской парк культуры и отдыха. Заявки на проведение выездной регистрации принимаются через ЗАГС или госуслуги. Заявление можно будет подать уже на 2027 год. По данным Комитета юстиции Волгоградской области, с начала текущего года в регионе было подано более 9 тысяч заявлений на бракосочетание. Почти половина обращений поступила в электронной форме. В Сурайкино полиция задержала 43-летнего жителя, который в нетрезвом виде угнал автомобиль отца ВАЗ-21213. Заявитель сообщил, что не обнаружил машину, припаркованную около дома. Подозреваемый сын заявителя пояснил, что взял ключи и выехал по личным делам. В отношении него возбуждены административные и уголовные дела по статьям 12.8 «Управление в состоянии опьянения» и 166 «Неправомерное завладевание автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, Лукойл, Волгограднефтепереработка и Россети Юг. При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиком. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Вот это состояние, когда уже вызвали такси, обулись, даже ключи нашли, а потом включается эта песня и все. Поездка отменяется. Может, пешком? Или же вообще никуда? Медуза знает эту боль, а Генри Кабамайл подливает масло в огонь. Не хочу домой, говорит он. Это не каприз, это диагноз. Таксист, извиняйте, езжайте без нас. Или же с нами, но только по кругу, пока играет этот трек. Дом, конечно, хороший, но здесь повеселее. Я имею в виду на валах Волгоград FM. Далее послушаем Мотта с работой «Намек на нас». Чуть ранее здесь Тувелу «Cool Girl». Заценим новиночку, ну и после маленькой паузы «Two Colors Mad World». Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас. Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
6: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
7: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Местами ожидается небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM 101.5.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Знаете, сны бывают сладкими, солеными и острыми. J-Hope и Miguel создали новый вкус. Танцевальный. Sweet Dreams называется. Это когда мозг говорит спать, а тело говорит, да, не смеши меня. А вот такой человек лежит с закрытыми глазами и просто дрыгает ногой. Проверено на добровольцах. Никто не уснул. Зато все проснулись счастливыми на следующее утро. В общем, рекомендация, друзья мои, слушать до того, как наденете пижаму. Сладких снов. Это я заранее желаю. А пока... Now the warning, далее до Карасона, также Dub Dogs и Roof Time, Golden Summer.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так. Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90.

0: лицах страны.
1: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

трек называется Galaxy. И это, знаете, не про космос, это про то, как отключить все лишнее и просто почувствовать себя где-то очень далеко от дел, от новостей, от чувства «надо». Никуда не лететь, вот просто закрыть глаза на минуту и все. Либо же открыть, но уже пошире. Ну а прямо сейчас, друзья мои, переносимся с вами в 2014 год, где лирический герой вспоминает клятвы быть вместе в горе и радости, но понимает, что его предали. Сэм Смит, I'm not the only one.

0: твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Небо над Киевом сегодня затянуло дымом после серии ночных взрывов. Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на украинские издания. Ранее СМИ писали о том, что в нескольких городах и областях Украины прогремели множество взрывов, в том числе в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Николаеве, в Хмельницкой области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Часть жителей в 6 областях страны осталась без электричества из-за повреждений энергоинфраструктуры, пишет Москва-24. В Волгограде разбираются в массовом ДТП по вине 18-летней автомобилистки. Об этом сообщили в МВД области. По предварительным данным, накануне вечером напротив дома 10 на улице Электролесовская столкнулись 4 автомобиля. Девушка-водитель ВАЗ-2114 при выезде на перекресток со второстепенной дороги не уступила движение другим машинам. Въехала в Тойоту. Та, продолжив движение, столкнулась с Лексусом. Тот врезался в Ладу Гранта. В массовой аварии пострадал пассажир Тойоты, которого госпитализировали с места происшествия, отмечает «Высота 102». Жительница Волгоградской области Валентина Филиппова, воспитавшая 11 детей, получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля. С наградой женщину поздравил по телефону волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Сергей и Валентина Филипповы из Городищенского района вместе больше 20 лет. У них 5 сыновей, 6 дочерей. Младшие дети семьи еще учатся. У старшей дочери уже своя семья. Еще 2 сыновей сражаются в зоне СВО, пишет «Комсомольская правда». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» поздравил с бракосочетанием своего игрока Артема Симоняна. «Поздравляем нашего полузащитника и его супругу Лилит с днем свадьбы. Желаем вечной любви, счастья и взаимопонимания», цитирует пост «Комсомольская правда». Напомню, что волгоградский «Ротор» Артем Симонян пришел летом прошлого года, заключив контракт по схеме 1+1. В клубе у него 10-й номер. Ранее сообщалось также, что «Ротор» покинул по истечению контракта один из лучших игроков сезона Давид Давидян. Также из «Ротора» ушел Илья Сафронов, футбольный клуб «Челябинск». Ранее к этому уральскому клубу присоединился капитан волгоградской команды Сергей Макаров, пишет «Комсомольская правда». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Краткое руководство по знакомству в 2026 году, друзья мои, перед нами. Шаг первый – подойти. Шаг второй – сказать что-то умное. Шаг третий – пригласить на танец. И вот тут самое важное. Потому что если человек не попадает в бит, то все предыдущие шаги аннулируются. Бруно Марс, во всяком случае, предупреждает честно, мне нравится твоя красота, но что толку, если ты двигаться не умеешь? I Just Might. В начале часа трек для честных, без пустых обещаний, только танец. И если он хорош, то вечер может продолжиться. Если нет, спасибо, до свидания. Как говорится, всего хорошего. Вторник на календаре, друзья мои. 2 мая. Отличный повод залететь в новый музыкальный час. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Чуть ранее появится Wendy Choi Mod, Shade, а также Clan Crusell после паузы Ride.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: говорят, религия — это не про веру. Биби Рекс и Фейтланс предлагают свою версию. Вера в неоновый свет, в громкую музыку и в момент, когда забываешь, кто ты вообще и где твои штаны. New Religion — это про танцпол, друзья мои. Про чувство, когда ноги сами двигаются, ну а голова наконец-таки замолкает. Как думаете, Биби Рекс и Фейтланс сумели обратить свою религии или все-таки нет? Певец Ларин далее. Warning Signs, The Second Voice, Let Me Be, а еще Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy через пару минут. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новом.

0: Сказка. ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
1: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от «Волгоград-ФМ». Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На «Волгоград-ФМ» 101.5.
2: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
3: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рокоссовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

шикарный голос Терри Свимса поет про то, что о чем многие молчат, скажем так. Когда иногда собственная голова – наш главный враг отношений. Как попытка все контролировать превращает возлюбленность, может даже любовь, в сценарий, где ты уже знаешь финал. Мистер, но он не про высокомерие, а про страх, про то самое «А я ж говорил», после которого никому не легче. Отличный трек, ну а прямо сейчас гимн всех, кто слишком долго терпел, улыбался и кивал, а потом вдруг осознал, стоп, это же не любовь, это квест какой-то на выживание. Topic и I7S, Breaking Me.

0: что любишь.
1: 101.5. Твое время. 16 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерность. Мирный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня издание «Политико». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом. Без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. Поэтому Евросоюз хочет предотвратить это, заморозив цену на текущем уровне. Как отмечает издание, решение лишит Москву доходов от роста цен на нефть. Но полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки. В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа начала готовить новый 21-й пакет антироссийских санкций, но не раскрыла его содержание. Для болельщиков матча между футбольными сборными России и Буркина-Фасо в эту пятницу в Волгограде запустят 4 дополнительные электрички. Об этом сообщили в компании «Волгоград Транспригород». Один поезд отправится со станции «Шпалопропитка» в 18:33, прибудет на верхнюю платформу Мамаева-Кургана в 19:30. Пригородный поезд с сообщением «Тракторная пассажирская шпалопропитка» отправится со станции «Тракторная» в 19:14, прибудет на нижнюю платформу Мамаева-Кургана в 19:30. Сообщает «Высота 102». После окончания матча назначены еще 2 пригородных поезда, в том числе в Волжске. Напомню, товарищеский матч на Волгоград-арене начнется в пятницу 5 июня в 20:00. В перинатальном центре номер 2 в Волгограде за неделю родилось 106 малышей. Мальчиков чуть меньше на 2, чем девочек. Медики поделились статистикой. Также на свет появились сразу 4 двойни. При этом врачи роддома номер 2 не первый раз рассказывают о 4 двойнях за неделю. Сообщают городские вести, а также напоминают о том, что в этом году в Волжском в начале февраля родился малыш-рекордсмен весом больше 7 килограммов. Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце. Об этом агентство ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка была зафиксирована в 7:45 по московскому времени, продолжалась 5 минут. Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствовала энергия, и эксперты пока не нашли объяснения этому явлению, отмечает агентство. В середине июня на Солнце могут еще возникать вспышки, но ученые ожидают, что постепенно солнечная активность снизится до минимальных значений к 2030 году. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Если бы в старых фильмах про Дракулу вместо скрипача играл диджей, а вместо замка был клуб, то саундтрек звучал бы именно так. Tame Impala и Джени скрестили психоделический рок и кей-поп, добавили туда ночного драйва и получили вампирский гимн 26-го года. Главное правило здесь – не выходить на солнце, не останавливаться до утра и ни в коем случае не слушать тех, кто говорит уже поздно. Но для прослушивания таких вот треков никогда не поздно, друзья мои. Вторник продолжается, елка на горизонте, с работы проще. Чуть ранее послушаем стариночку от Джона Ньюмана под названием «Love Me Again», а также раньше всех Джон Саммит «Shades of Blue». Не переключайся.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК Волгомол. Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 12.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: знаете это чувство, когда уже поздно, останавливаться не хочется. Реальто написали гимн этому чувству. No one leaves this discotheque alive. Не про вампиров там каких-то, как могло показаться, а про обычного человека, который смотрит на себя в зеркало и не узнает. Слишком много работы, слишком мало веселья, и вот он, пес лондонского тауна, как он сам себе говорит, отправляется на поиски приключений, от которых утром будет болеть голова. Или не утром, или вообще не голова. Бармену можно не объяснять, в песне уже все сказано. Отличная композиция, ну а мы тем временем направляемся далее. Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk, а также Кайра с кислым треком Sour через минутку.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: То есть, честно, у меня после этого трека слегка кружится голова. И вроде бы сижу на месте, а кажется, что плыву. Avalon Rockstone, видимо, знали, что делали Vertigo. Он такой. Сначала приятное покачивание, потом полная потеря ориентации в пространстве. Но это ладно. Главное не потерять ориентацию во времени. А на часах вечер вторника, если можно так выразиться. То есть самое время сказать спасибо, друзья мои, что были все это время со мной. А я по традиции ухожу в закат в прямом смысле. До завтра. Вернусь в среду, если не закружит окончательно. Всем классного времяпрепровождения. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Небо над Киевом сегодня затянуло дымом после серии ночных взрывов. Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на украинские издания. Ранее СМИ писали о том, что в нескольких городах и областях Украины прогремели множество взрывов, в том числе в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Николаеве, в Хмельницкой области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Часть жителей в 6 областях страны осталась без электричества из-за повреждений энергоинфраструктуры, пишет Москва-24. В Волгограде разбираются в массовом ДТП по вине 18-летней автомобилистки. Об этом сообщили в МВД области. По предварительным данным, накануне вечером напротив дома 10 на улице Электролесовская столкнулись 4 автомобиля. Девушка-водитель ВАЗ-2114 при выезде на перекресток со второстепенной дороги не уступила движение другим машинам. Въехала в Тойоту. Та, продолжив движение, столкнулась с Лексусом. Тот врезался в Ладу Гранта. В массовой аварии пострадал пассажир Тойоты, которого госпитализировали с места происшествия, отмечает «Высота 102». Жительница Волгоградской области Валентина Филиппова, воспитавшая 11 детей, получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля. С наградой женщину поздравил по телефону волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Сергей и Валентина Филипповы из Городищенского района вместе больше 20 лет. У них 5 сыновей, 6 дочерей. Младшие дети семьи еще учатся. У старшей дочери уже своя семья. Еще 2 сыновей сражаются в зоне СВО, пишет «Комсомольская правда». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» поздравил с бракосочетанием своего игрока Артема Симоняна. Поздравляем нашего полузащитника и его супругу Лилит с днем свадьбы. Желаем вечной любви, счастья и взаимопонимания, цитирует пост «Комсомольская правда». Напомню, что волгоградский «Ротор» Артем Симонян пришел летом прошлого года, заключив контракт по схеме 1+1. В клубе у него 10-й номер. Ранее сообщалось также, что «Ротор» покинул по истечению контракта один из лучших игроков сезона Давид Давидян. Также из «Ротора» ушел Илья Сафронов, футбольный клуб «Челябинск». Ранее к этому уральскому клубу присоединился капитан волгоградской команды Сергей Макаров, пишет «Комсомольская правда». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал «Газете.ру» врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ваня Дмитриенко и композиция «Ртуть» только что встречали нас в этом прекрасном вечернем эфире. И в студии я, Виктория Сотникова, так сильно вас заждалась, чтобы вместе с вами поболтать на интересные различные темы. Да, у нас тут с вами сегодня специальная тема весь дня. А еще, конечно же, чтобы послушать классную музыку. Ну и помочь вам отключиться. Все, пора оставлять рабочие заботы и там где-то позади. И уходить в прекрасное расслабление и отдых этого вечером. И нам помогать будут в этом, значит, Сабрина Карпентер, Маршмелло и Portugal The Man. И через пару минут Airbook с композицией Graceland, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
4: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +23, ночью до

0: Миша Миллер, Алекс Виллис, композиция «Бам-бам» звучали только что для нас, для нашего хорошего настроения. И если вдруг вы почему-то до сих пор не в курсе, что теперь каждая наша неделя, она такая у нас тематическая, и буквально каждый день мы обсуждаем какую-то тему, такую подтему, я бы даже сказала, и вы вдруг не следите за нашими социальными сетями, то пора начинать это все делать и писать нам абсолютно каждый день какие-то комментарии, сообщения или еще что-то, потому что обязательно теперь все, надо с нами разговаривать, со мной лично поговорите, пожалуйста. Вот обсуждаем мы с вами сегодня, кстати, гадание. И очень интересно, да, вообще, гадали ли вы когда-то? Во-первых, как вы к этому относитесь, да? Потому что есть люди, которые им, они как, считают, что не очень хорошо это делать, не очень хороший то всего энергетика, можно там себе плохого чего-то, да, притянуть. И вообще, это вот все темные какие-то истории, и туда лучше лезть не надо. Меньше знаешь, да, крепче спишь и так далее, и так далее. Вот, ну, а кто-то все равно, конечно же, хочет туда как-то окунуться. Вот, и поэтому интересно, что же вы думаете, да, к какой стороне вообще относитесь вы, и если вы гадали, то как, да, потому что способов там много разных, например, от ромашки, да, до каких-то там уже специалистов с некоторыми, да, такими шарами. Вот, ну, оставим это, да, наше обсуждение чуть-чуть на время, пока послушаем классную музыку, и впереди нас с вами ждут, значит, моя Мишель, потом Дипло, Адриан Нунц, и через пару минут Канс и Теофилус Лондон с композицией Galaxy, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101.5.
1: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
6: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
10: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
11: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
12: Спонсор конкурса ООО «Велесторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
13: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
14: Предложение действует до конца июня 2026 года.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Это Олеса и Мэдисон Лав с композицией Never Going Home Tonight звучали только что для нас и для нашего прекрасного настроения. И, кстати, да, наша тема сегодня – гадание. И писали сегодня комментарии, что в школе с подружками любили гадать на женихов. И в целом, мне кажется, все девчата сейчас подтвердят, что хотя бы раз в жизни каждая гадала на любовь, на жениха и на что-то вот связанное с этим. Потому что тут же еще и способов кучу разных. И тебе со стороны постоянно подсказывают новые способы, да? Кто-то берет карты, кто-то берет расческу и под подушку, кто-то там себе мантру читает какую-то, да, какое-то кольцо взяли, то взяли и прочее. Волос твой возьмут, на палец накручивают, алфавит там, да, проговаривают и так далее. Но сколько разных способов, причем очень много же подручных как раз-таки. И вот почему бы сейчас, вот давайте-ка узнаем, возможно ли что-то когда-то сбудется. И вот на самом деле интересно, да, если вдруг у вас есть какие-то такие истории, напишите нам. И очень интересно узнать, правда, вдруг у кого-то что-то сбылось, потому что, блин, кажется, что ничего не будет работать. Но на самом деле я могу сказать так, это потом, наверное, нет, это сюда относится. Мне сказали, что вот в определенном возрасте там у меня будет определенное событие, и не поверите, сбылось, правда. Вот мне интересно, как это просто реально удача, или человек вот смог что-то там где-то увидеть, что-то прочитать. В общем, это все правда такие немножечко загадки, но мы-то с вами знаем, что не загадочно нисколько, а просто радует нас, это, конечно же, музыка. И впереди будем слушать Джан Кук и Ашер, Хёрдс, и через пару минут Медуза и Хенрика Мамил с композицией Don't Wanna Go Home, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури – сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерность. Мирный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня издание «Политику». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом. Без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. Поэтому Евросоюз хочет предотвратить это, заморозив цену на текущем уровне. Как отмечает издание, решение лишит Москву доходов от роста цен на нефть. Но полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки. В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа начала готовить новый 21-й пакет антироссийских санкций, но не раскрыла его содержание. Для болельщиков матча между футбольными сборными России и Буркина-Фасо в эту пятницу в Волгограде запустят 4 дополнительные электрички. Об этом сообщили в компании «Волгоград Транспригород». Один поезд отправится со станции Шпалопропитка в 18:33, прибудет на верхнюю платформу Мамаева-Кургана в 19:30. Пригородный поезд с сообщением «Тракторная пассажирская Шпалопропитка» отправится со станции «Тракторная» в 19:14, прибудет на нижнюю платформу Мамаева-Кургана в 19:30. Сообщает «Высота 102». После окончания матча назначены еще 2 пригородных поезда, в том числе в Волжский. Напомню, товарищеский матч на Волгоград-арене начнется в пятницу 5 июня в 20:00. В перинатальном центре номер 2 в Волгограде за неделю родилось 106 малышей. Мальчиков чуть меньше, на 2, чем девочек. Медики поделились статистикой. Также на свет появились сразу 4 двойни. При этом врачи роддома номер 2 не первый раз рассказывают о 4 двойнях за неделю. Сообщают городские вести, а также напоминают о том, что в этом году в Волжском в начале февраля родился малыш-рекордсмен весом больше 7 килограммов. Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце. Об этом агентство ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка была зафиксирована в 7:45 по московскому времени, продолжалась 5 минут. Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствовала энергия. И эксперты пока не нашли объяснения этому явлению, отмечает агентство. В середине июня на Солнце могут еще возникать вспышки, но ученые ожидают, что постепенно солнечная активность снизится до минимальных значений к 2030 году. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Now и The Warning с композицией True Corazon играли только что для нас и для нашего прекрасного настроения. И с этой композицией, да, такой антуражный, такой с таким испанским настроением, мы врываемся в этот седьмой час в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, вместе с вами. Я тут сегодня на такой немножечко загадочной волне, потому что, конечно же, мы с вами развлекаем сегодня себя девчачьими разговорами о гаданиях. Надеюсь, на самом деле мальчики тоже любят гадания. Давайте не будем лукавить. И в целом все, рабочий день, самое главное, уже, да, у нас закончился. Поэтому точно теперь танцуем, слушаем музыку, болтаем, делаем все то, что помогает нам расслабляться и отдыхать. Ну и впереди нас как раз уже ждут Минелли, Ар-Сити, Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и через пару минут Алек и Калит с композицией Dive Into Me. Поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 12.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, вы решительный и энергичный, и прямолинейный. Такое сочетание обещает большой успех, но порождает некоторую напряженность в отношениях с окружающими. Тельцы, вам предстоит принять важное решение. Посоветоваться, к сожалению, не с кем, зато можно положиться на свою интуицию. Близнецы, перед вами возникает масса новых задач, однако вы не должны сомневаться в том, что справитесь с их решением. Раки, ваши эмоциональные состояние нестабильно, настроение часто меняется, поэтому с вами трудно иметь дело. Львы, этот день связан с поиском ответов на важные вопросы, и информация, которую вы получите, покажется вам удивительной. Девы, очень сложна первая половина дня, это время, когда окружающие настроены по отношению к вам враждебно. Весы, несмотря на то, что первая половина дня изобилует неприятностями и недоразумениями, вы сохраняете спокойствие. Скорпионы, начало дня – время недоразумений, которые могут и с толку сбить, и настроение испортить. Стрельцы, день насыщенный, интересный и беспокойный. Старайтесь не волноваться из-за мелочей. Козероги, сильно влияние позитивных тенденций. День складывается наилучшим образом. Водолеи, жизненный тонус высок. Вы не сможете пожаловаться на недостаток энергии. И рыбы, у вас сложный день, большую часть которого вы проведете наедине со своими проблемами. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Кука и Сандра Кавадзе с композицией «Hold on me» только что звучали для нас. И раз уж у нас такая сегодня тема гаданий, то как мы можем обойти стороной те самые Таро, правильно? Ну нельзя уже это обходить стороной, это так сильно популярно, мне как будто бы иной раз кажется, у многих и завелась своя такая карманная колода, буквально вот сейчас надо что-то проверить, и мы проверим, да, куда идти, направо или налево, вот как в той сказке, да, когда ты столкнулся перед этим камнем и читаешь, да, что ж тебя ждет, на каком пути. Вот, на самом деле это всегда очень интересно смотреть, кто же, да, гадает, потому что от того, кто гадает, зависит то, как он будет трактовать это все, да, какие там разные рисуночки. От рисуночков тоже очень много всего зависит. И в целом ты моментами смотришь и думаешь, а насколько, ну, вот прям нужно здесь знать значение, потому что, ну, как будто бы, ну, тут придумай все, что ты хочешь, и вообще тот вариант, который ты хочешь, а самое главное, начнем сейчас программировать вселенную, и тот вариант мы призовем, да? Ну, очень же много разных историй, но при этом все равно, ну, давайте признаемся честно, почему люди гадают? Это же их успокаивает отчасти. Ну, ведь действительно, ты как будто бы услышал хороший вариант, и все, ты такой выдохнул, и ждем. Все будет хорошо, все будет классно. А вот услышал, если плохой вариант, то все, ты ходишь на нервиках, и такой, да, блин, на что-то точно пойдет не так, и обычно в такие моменты явно что-то где-то идет не так, вот. Поэтому, ну, как бы что там ни было, давайте относиться к этому как к веселью. Вот так же легче жить. Вот хороший вариант, верим. Если не хороший вариант, то это просто, ну, не работает это все. Вот, и тогда точно все будет хорошо. Ну, и у нас будет все прекрасно, потому что впереди нас ждет классная музыка, а именно Usually Salta, а да мы через пару минут Arctic Asti с композицией «Модный поп», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
3: Реклама.
4: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
11: Плохого не посоветуем.
12: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и «California Night» звучали только что для нас. И вот такой вот финальный аккорд нашего сегодняшнего с вами эфира только что звучал. Остается совсем немного времени до конца часа. А это значит, что вот этот наш с вами выход сейчас, как последний лепесточек у нашей ромашки, улетает куда-то потихонечку, да, вдаль. И нам нужно будет расстаться с вами до завтра. Но ничего, завтра мы с вами услышимся, тем более поболтаем еще и на модные темы, потому что нас ждет Рябцев фэшн-шоу. Так что я обязательно, да, буду ждать вас завтра в 17:00 здесь на Волгоград FM 101.5. И я надеюсь, что вы напишите нам как можно больше разных комментариев, да, сообщений и так далее в любые социальные сети, доступные вам. В общем, будем ждать, потому что, ну, всем же приятно вот так вот, да, сидеть и общаться. А как будто бы у нас с вами диалог, и мы сидим вообще в одной комнате, а не каждый тут сам по себе, где-то вы в машине, я здесь, в студии, но все. Мы с вами, конечно же, будем оставаться на одной классной волне. Ну и я оставляю вас на хорошую музыку. Впереди будет играть Моби, Бэби Рекс и Фейслесс. И через пару минут Леони и Каллум Скотт с композицией «Stay». Поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама. «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Евросоюз не планирует включать в очередной 21-й пакет антироссийских санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. Евросоюз обсуждает возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на российскую нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов, сообщает ТАСС. В Волгограде начали работу летние пришкольные лагеря. В течение месяца учащиеся первых-четвертых классов будут посещать различные досуговые и спортивные мероприятия. Для детей подготовили зарядки, походы в бассейн, спортивные эстафеты, веселые старты, экскурсии. Программа рассчитана на активный и интересный летний отдых. Особое внимание уделено питанию. В лагерях предусмотрено 2-3-разовое питание. Летнее меню отличается от школьного. В него входят вода, различные напитки, фрукты и овощи. В Волжском пресекли работу подпольного игорного клуба. По данным оперативников, с мая прошлого года по май этого четверо жителей Волжского и двое волгоградцев от 33 до 56 лет организовали карточные игры в нежилом помещении. Двое участников группы ранее были судимы. Для соблюдения конспирации попасть в клуб могли только проверенные игроки. Допуск осуществлялся по рекомендации одного из участников группы. Во время обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, наборы для покера, черновые записи и другие предметы, имеющие значение для расследования. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» поздравил с бракосочетанием своего игрока Артема Симоняна. Поздравляем нашего полузащитника и его супругу Лилит с днем свадьбы. Желаем вечной любви, счастья, взаимопонимания. Цитирует поздравление «Комсомольская правда». Напомню, что волгоградский «Ротор» Артем Симонян пришел летом прошлого года, заключив контракт по схеме 1+1. В клубе у него 10-й номер. Ранее сообщалось, что «Ротор» покинул по истечению контракта один из лучших игроков сезона Давид Давидян. Также из «Ротора» ушел Илья Сафронов, футбольный клуб «Челябинск». А ранее к уральскому клубу присоединился капитан волгоградской команды Сергей Макаров, пишет «Комсомольская правда». В сети вышел трейлер новой отечественной киносказки «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана». В центре сюжета прагматичный Ерема, который случайно попадает в волшебное 39-е царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев, известные по фильму «Слово пацана», а также другие актеры. Доллар 71.55, евро 86.20.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
2: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
3: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: Авангард. Телефон 200-202. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
1: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +23.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, здравствуйте, Александр меня зовут. Волгоград, всем привет. Вопросик такой. Определение такого сайлентблока плавающего. Он еще как-то называется так, на С. У машин плавающий. А как мастера вот не могут никак определить, он или не он. Сейчас вопрос стал так, что покупай, поменяем, посмотрим.
3: И в смысле они покупают, смотрим, то есть...
2: Поменяем, он или не он, вот в чем вопрос. Определить точно, он или не... Вышел из строя и вытек, как мне объяснили. Нету возможности. Уже вот два мастера или мастера мне такие попадаются веселые, или непонятно.
3: Понятно. Ну, в общем, смотрите, я так понимаю, что речь идет именно о сайлентблоке, в котором есть внутри как бы шарнирное соединение и жидкость, правильно понимаю?
2: Ну да, он нитсанга называется, как-то что-то такое.
3: Ну, в общем, тут как бы, если ему пришел конец, то его вычислить можно либо по подтекам, либо по подвижности, которая в нем появляется, по нарушению, скажем так, контура, слабых сторон, там действительно море. Ресурс вообще большой, но пыльники, которые там есть, они в первую очередь страдают. Второй момент, который меня лично смущает в этом во всем, как они не могут определить, вышел он из строя или нет. Пыльники там, видно, они, скорее всего, уже надорванные должны быть.
2: А про какой? Он находится на заднем колесе, ну? Где непосредственно находится внутри кулака. Вот, даже не кулака, как он там правильно. Вот, и его, скажем так, не видно. Вот, в плане того, что...
3: Ну, подождите секунду, а разобрать, снять невозможно?
2: Да это полколеса надо разобрать. В том-то и проблематика, что спор идет о том, он ли или не он вышел из строя. Вот, потому что если он, да, не вопрос, покупаем, он там 5000 стоит, этот сайлентблок, угу. И еще и по заднюю там подвеску надо внизу разобрать. Вот. А если не он?
3: А вопрос извините, в том, он сейчас стучит, скрипит, что с ним происходит?
2: Вот и в том-то дело, скрип появился, не могут найти откуда. Вот. А тыком не готовы ремонтировать.
3: Ну, тут я понимаю, конечно, с одной стороны, и вас, и мастеров, потому что это действительно и часть работ, как бы, сложные и достаточно трудоемкие. Кто-то же должен потом будет это все оплатить. Но чудес не бывает. Сколько отходил он, тоже сейчас, как бы, пока вопрос. Что за машина?
2: Kia Sportage 3.
3: Не такая частая проблема именно на этой машине. На бэхах чаще встречалась у меня такая вещь. Но, скажем так, вариант с ним вполне возможный. Но если пробег там свыше 60-70 тысяч, возможно, придется разобрать, посмотреть. Если он исправен, то тогда придется искать причину и дальше. Но пока вероятность того, что это, скорее всего, он более велика, чем все остальное.
2: Ну, потому что уже втулки стабилизатора поменяли, поменяли. Дальше, скажем так, там продольные еще есть. Угу. Как раз он этот сайлентблок.
3: А при расшатывании стороны в сторону, влево-вправо, какие-то звуки оттуда появляются из этого узла?
2: Есть,
3: ну, значит, этот узел придется разбирать, значит, придется действительно делать дефектовку. Разбор полностью и уже дальше смотреть. Да, к сожалению, продукт не дешевый, но меняется он там, ну, с большим пробегом он отхаживает. То есть там 60-70 тысяч я видел спокойно ходящие вещи.
2: Да у нас 140.
3: Ну, 140 это вообще как бы песня. На бэхах мы меняли там раз в 60-70, они бывают издают звуки.
2: Ну, будем тогда разбирать, смотреть. Спасибо вам большое.
3: По-другому никак, потом обязательно позвоните, да.
4: Алло, Александр, добрый день.
3: Да, здрасте. Да.
4: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я владел Грантой 23-го года. Ну, владею сейчас. Машинка хорошая, мне устраивает полностью. Осенью хочу сменить автомобиль, и интересует меня «Искра». Если можете, вообще, это что вообще за автомобиль, и стоит ли его вообще рассматривать?
3: Ну, скажем так, как эволюцию Гранты можно, но жалоб на эту машину уже достаточно, хотя пользуется спросом прямо как горячие пирожки, потому что есть определенные у людей ограничения по бюджету. И, на мой взгляд, вот часть тех претензий, которые люди испытывают к этому автомобилю, в основном должны быть как-то приземлены в плане уровня автомобиля, но вы не покупаете Lamborghini, ребят. Но это вполне бюджетный транспорт, да, у него есть определенные нюансы. Ну, что жаловаться на то, что датчики то одно, то другое, то пятое, то десятое. Больше вопросов было именно в плане того, где гарантийная поддержка в должные сроки, потому что в крупных городах это реальная проблема. Там запись какая-то лютейшая на сервис. Зачем нужна кроссовая версия? Тоже вопрос такой, как бы, открытый, потому что не все тянут ее по бюджету. И
4: кроссовая нет, конечно.
3: Ну и вопрос, опять же, по надежности некоторых узлов и агрегатов. Сколько выдержит вариатор, что происходит с мотором, жрет он масло, не жрет масло. Вот эти вопросы с нашими автомобилями, они до сих пор остались открытыми. И, как показывает практика, из лотереи, из разряда лотереи никуда не ушли. Но, как эволюция, опять же, напомню, Гранты... Это вариант рабочий. Лучше пока показывает себя, чем Веста НГ.
4: А вот, Александр, скажите, пожалуйста, Гранта, вот, ест 95-й бензин. На 92-м она детонирует вообще ужасно. Но я как бы не знаю, вообще с Искрой не сталкивался. Их, в принципе, мало, чтобы что-то еще как о них так говорить. Но вроде как слышишь, что она сделана под 92-й бензин. Это так или нет вообще?
3: Ну, да, вообще прогнозы по 92-му практически на весь модельный ряд наших автомобилей был. Я бы сказал, обычные атмосферные моторы на нормального качества 92-м бензине ездят нормально. Всегда ездили, и все, и наши, и корейцы, и тому подобные вещи. Жалобы чаще по количеству октанового числа, вот это, да, и тут с заправками надо воевать уже. А что касается 95-го, на свой страх и риск люди заправляют обычные машины. Ну, и так же, как, допустим, те, кто на турбовом автомобиле эксплуатирует, заправляют 92-м в зимний период. Есть ряд нюансов, которые я бы учитывал. В нашей стране, к сожалению, к качеству топлива претензии возникают постоянно. Я думаю, что детонирует она у вас на 92-м исключительно из-за того, что либо качество топлива не соответствует заявленному октановому числу или еще чего-нибудь. Может быть, попробуют сменить заправку, попробуют заправиться 92-м у другого производителя. Либо продолжать двигаться на 95-м и там, и там.
4: 95-й просто по карману бьет, конечно.
3: Да, согласен, конечно. А прикиньте теперь, как у дизелистов вообще проблемы.
4: Ну, это да. Ну, просто вот у меня был опыт с Логаном вторым. Там как бы заявлено в мануале тоже 95-й или даже 98-й. Но он на 92-м ездит вообще прекрасно и себя чувствует вообще хорошо. Как бы вот такая...
3: Ну, так же, как и у корейцев, разрешено 9.2, 9.5, там, 9.8 я бы, наверное, не лил, смысл какой. Но при этом на 95-м расход у меня был чуть ниже, 92-й мы в зимний период заправляли, а потом я вообще перешел целиком на 9.2 и на нем отъездил еще 5 лет. Да, проблем не было никаких. Сейчас я, конечно, в турбовые машины не лью 92-й бензин, есть ряд претензий по этому плану.
4: Ясно. Ну, в общем, так вы по поводу Искры, в принципе, можно
3: пока
4: рассматривать.
3: Пока, да? Нормально. Пока, я считаю, замена вашему текущему автомобилю можно. Но с учетом вот недостатков, которые есть, к сожалению, в том числе и в плане поддержки автомобиля.
4: Понял.
3: Но все, это зависит, спасибо, опять же, от дилерского центра. Это зависит от региональных особенностей, да, там, от спроса и многих-многих других вещей.
4: Понял. Спасибо вам большое.
3: Спасибо за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.

0: мозг, Мурзик. Это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.

0: FM. Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего голоса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

transform.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.